0: Ну вот, а еще говорят, что сердцу не прикажешь. Прикажешь, если громко скажешь. Ну или споешь, как это сделала только что Бонни Тайлер в своей песне про полное затмение сердца «Total Eclipse of the Heart». Одна из лучших работ всемирно известной певицы, украсившая эфир на ретро-ФМ этой прекрасной осенней ночью. Далее прекращаю свой монолог, тем более, что следующая песня как бы деликатно мне на это намекает. No Doubt, Don't Speak. Здесь через пару минут. Вечеринка
1: ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Это, кстати, да будет вам известно, одна из немногих песен, которой Сандра сама написала текст, и получилось у нее это очень-очень даже круто. «We'll be together» — обещание быть вместе и навсегда, несмотря ни на что, как мы часто произносим эти слова и как часто они не являются пророческими. Поэтому лучше ничего такого не говорить, дабы не сглазить. Мы с вами будем до 7 утра вместе. Впереди у нас Ричард Маркс и Рома Жуков.

Вулеву Данце. Давайте танцевать, поет команда Ace of Base, но прежде, я думаю, надо проснуться. Чтобы пробуждение это было приятным, к вашим услугам на Retro FM ровно в 4 часа, это уже через несколько минут, утренний экспресс, дамы и господа, который доставит вас в новый день. Ну а до этого еще услышим Мадонну и группу «Самоцветы».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну, раз уж даже маэстро Юрий Антонов рекомендует, давайте узнаем, что нам сегодня звезды расскажут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм. Далее пойдем по порядку. Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться. Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние. Оно пройдет. Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом. Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого. Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так уж и просто. Девы, если почувствуете зажим или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть. Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры. Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите, сегодня это приведет к обратному результату. Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна ваша поддержка. Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего. Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность. Ну и, наконец, рыбы. Если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое привычное занятие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну вот желаю всем представительницам прекрасной половины человечества сегодня получить такое же количество приятных комплиментов, как это только что сделал в своей песне Том Джонс. Далее у нас на горизонте настоящая леди Татьяна Овсиенко и группа «Атаван». Ну и не забываем, друзья, про традиционный ежедневник. Каким был этот день в истории и чем он знаменателен, расскажу в экваторе часа. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.

0: спешу вас обрадовать. Crazy Music от группы Атаван. Это не предел музыкального безумия на сегодня. В хорошем смысле этого слова. Безумия такого рода нас впереди ждет очень много. Так что скучно не будет. Ну а прямо сейчас история этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменательным, расскажу через пару мгновений.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, среда, 23 сентября 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает знаменитый испанский эстрадный певец Хулио Иглесиас. В его репертуаре песни на разных языках. Он многократно участвовал в конкурсе Евровидения, становился обладателем премии Грэмми и продал более 300 миллионов своих пластинок, став самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем за всю историю. Песни Хулио Иглесиаса мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает американский певец, музыкант, автор-исполнитель Брюс Спрингстин. Он известен благодаря своим рок-балладам. Его песня «Streets of Philadelphia» входит в список 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет. Спрингстин – 20-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов». В этот день, в 1873 году, в Петербурге на Одесской улице вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари. Они были созданы отечественным изобретателем Александром Ладыгиным. В Европе электрические лампы появились только спустя 4 года. Они загорелись здесь в Париже у Лувра, а затем на площади перед зданием оперного театра. Автором новшества был русский инженер Павел Яблочков. Сегодня день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Первоначально он использовал хвойную смолу и добавлял в нее легкие ароматизаторы. Потом изделие совершенствовалось и появились на свет популярные жвачки. В начале 90-х годов фантики от жвачек, особенно вкладыши, выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников. Как сейчас помню. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

вот нам, в отличие от зайцев, далеко не все все равно. К примеру, не все равно, какую музыку вы слушаете. Поэтому мы делаем все для того, чтобы из ваших приемников доносились не только самые хорошие песни и лучшие мировые хиты, а еще и по-настоящему зажигательные мелодии. Одну из таких услышим уже совсем скоро. Blue System, Ромео и Джульетта. Через пару минут.

Кстати, исторически светлые либо синие глаза, что на самом деле является редкостью, часто считались признаком благородного происхождения. Так что синеглазые девчонки, поздравляю, вы настоящая принцесса, ну, либо королевы, хотя для настоящего мужчины истинной королевой будет та, которая подарила ему сердце, и цвет глаз здесь не имеет большого значения. Без вас, дорогие дамы, нам, мужчинам, не прожить ни дня, и здесь я абсолютно солидарен с Женей Белоусовым. 4.50 уже в столице, просыпаемся, ну, и чтобы пробуждение ваше получилось легким, группа Абба здесь уже через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 утра в российской столице. Подъем. Путешествие в новый день продолжается.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: взгляда.
1: Ну, не знаю, мы в отличие от Леонида Агутина половинками не раскидываемся. Мы сразу, целиком и полностью дарим вам свое большое музыкальное сердце. А еще рекомендации звезд тоже дарим.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 23 сентября. Среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм. Далее по порядку. Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться. Тельцы. Если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние. Оно обязательно пройдет. Близнецы. Ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом. Раки. Большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого. Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так-то просто. Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть. Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры. Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите, сегодня это приведет к обратному результату. Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка. Козероги, не стоит подвергать сомнению чувства собственной ценности. Вы достойны лучшего. Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность. Ну и, наконец, рыбы. Если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Да, думаю, не ошибусь, если скажу, что утро среды как никогда подходит для того, чтобы делиться позитивом. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал RetroFM Messenger Макс. Под постом «Позитив» делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал RetroFM Макси, пост «Позитив», социальные сети RetroFM. Отправляйте свое послание, я все увижу. И через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, друзья, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от RetroFM отличный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и, надеюсь, уже бодрым настроением. Всем желаю удачи.
0: Позитив на RetroFM. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям. Воскресенье, час дня. Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Експрес. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:30. В столице, по традиции, в это время рассказываю историю дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен. 23 сентября 2026 года, среда. В этот день, в 1930 году, родился Рэй Чарльз, американский эстрадный певец и пианист, который прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-н-блюз. Несмотря на слепоту, он смог добиться небывалых высот. Чарльз считается одним из наиболее значительных истинно американских музыкантов. Ему принадлежат около 70 альбомов. Он награжден 17 премиями Грэмми. Входит в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза. День рождения сегодня празднует испанский певец, музыкант, автор песен Хулио Иглесиас, американский певец, музыкант, автор, исполнитель Брюс Спрингстин, писатель, драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский, российский волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. Мы поздравляем абсолютно всех. В этот день, в 1980 году, в Северодвинске была спущена на воду самая большая в мире подлодка. Это был тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Акула». Длина подводного исполина 172 метра. Ширина более 23 метров, водоизмещение 48 тысяч тонн. Сегодня день осеннего равноденствия. Астрономическое явление, связанное с пересечением Солнцем небесного экватора, когда наше светило переходит из северного в южное полушарие. Стоит отметить, что южнее экватора это равноденствие является весенним. Интересно, что в некоторых странах дни равноденствия являются государственными праздниками, например, в Японии. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша и моя любимая музыка Depeche Mode, Enjoy the Silence. Слушаем и наслаждаемся.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

Enjoy the Silence от Depeche Mode. Это тот самый случай, когда тишиной хочется наслаждаться очень-очень громко, что, я надеюсь, вы сделали. Ну а далее будем наслаждаться командой Type. Чуть раньше появится Андрей Державин.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:50 в столице. Самое время озвучить первую партию ваших позитивных сообщений. Ура! Вчера наконец-то сдала экзамен по вождению. Чувствую себя абсолютно счастливым человеком и хочу поделиться этим позитивом с вами. Ретро-ФМ и со всей страной написала нам Ксения из Самары. Ксюш, поздравляю вас. Пусть все сложится в дальнейшем. Хорошо. Привет, Ретро-ФМ. Хочу поделиться своей личной победой космического масштаба. Наконец-то разобрал балкон, который ждал этого 3 года. Чувствую себя героем. Передаю привет жене, любимой Оленьке. Любимая, я обещал, я сделал. Принимай работу, надеюсь, ты счастлива. Подпись Анатолий. Анатолий, вы большой молодец. Даже если жена Оля не похвалит, ловите от меня большой респект. Это достойно уважения. И, возможно, даже достойно тостера от Ретро-ФМ. Но давайте не будем торопить события. Кто знает, всякое может произойти. Результаты озвучу в следующем часе. А пока продолжаю читать ваши послания. Доброе утро, Ретро-ФМ. У меня сегодня с самого утра настроение на позитиве. Это в Максе нам пишет Ксюша из Севастополя. Потому что, продолжает Ксюша, что сегодня наконец-то поедем с мужем заказывать нам новый шкаф. Ура! После ремонта еще и новый шкаф. Для меня это позитив. Всем хорошего дня, добра и вкусного завтрака, написала Ксения. Приятного аппетита и вам, Ксюша. Ну и пусть со шкафом тоже все получится. Берите большой на всякий случай. Кто знает, кого прятать придется. Так, канал Ретро-ФМ Макси, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. Через полчаса следующая порция. Напомню, что за самое позитивное сообщение подарю кому-то из вас тостер. Так что пишите. Через полчаса все озвучим.

идеал. Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда

0: 6 часов в российской столице. Едем дальше. В новый день. Всем доброго и бодрого утра.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Это Мэгги Райли, ее бессмертный хит Moonlight Shadow, тень лунного света растворилась в ночи, а ночь постепенно растворяется в рассвете. Каким будет день? Рекомендации на сегодня дают звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм. Далее по порядку. Овны. Начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться. Тельцы. Если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, оно обязательно пройдет. Близнецы. Ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом. Раки. Большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого. Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так-то просто. Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть. Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры. Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату. Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна ваша поддержка. Козероги, не стоит подвергать сомнению чувства собственной ценности, вы достойны лучшего. Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность. Ну и, наконец, рыбы. Если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ. Wow.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: I love you. Это сейчас обращение к вашим сообщениям, потому что они прекрасны, друзья. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня среда, как говорится, среда — это маленькая пятница. Поездка за грибами, шашлык и чай на природе. Выходной — это кайф. Пишет Ксения из Тулы. Был я, кстати, недавно в Туле, причем не раз. А знаете, почему не раз? Потому что понравилось. И собираюсь к вам еще. Классный город. Далее. Добрейшего утречка. Сегодня среда, маленькая пятница. Повторяемся, друзья. А это значит, что скоро конец рабочей недели. А это значит, что настроение на позитивчике, писала Леся. Прекрасно, Леся. Настрой огонь. 3 дня поработаем. И позитив. Сегодня отличный день, исполнилось 45 лет, написал Виктор из Хабаровска. В Хабаровске не был, но Виктора с удовольствием поздравляю. С праздником, с днем рождения. Доброе утро, Ретро-ФМ. У меня с понедельника начальник в отпуске, и как же хорошо. Можно спокойно и в тишине поработать. Какой же это кайф, написала Галина из Москвы. Галина, я безумно рад за вас. Канал Ретро-ФМ в Максе, друзья. Пост позитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. Через полчаса у нас финальная партия ваших посланий. Будем определять победителя. Напомню, за самое позитивное сообщение кому-то из вас от Ретро-ФМ достанется тостер.
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
8: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Love is the name of the game. Любовь – это вам, знаете ли, не шутки, не игры. Хотя случаи, как известно, бывают разные. Но все же относиться к ней серьезно. Друзья, ведь одно неверное движение – и все. Пиши пропало, шаг вправо еще куда ни шло. Но вот шаг влево – это уже опасно. И опасен не сам шаг, а желание его сделать. Ведь если такое желание возникает, значит что? Правильно, с любовью что-то пошло не так. В общем, всем любви. Искренней, честной, страстной и волшебной.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Давайте посмотрим и заглянем в прошлое. На календаре среда, 23 сентября 2026 года. День рождения сегодня отмечает знаменитый испанский эстрадный певец Хулио Иглесиас. В его репертуаре песни на разных языках. Он многократно участвовал в конкурсе Евровидения, становился обладателем премии Грэмми и продал более 300 миллионов своих пластинок, став самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем за всю историю. Песни Хулио Иглесиаса мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает американский певец, музыкант, автор, исполнитель Брюс Спрингстин. Он известен благодаря своим рок-балладам. Его песня «Streets of Philadelphia» входит в список 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет. Спрингстин – 20-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель премии «Оскара» 2 «Золотых глобусов». 23 сентября в 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Берлинской обсерватории обнаружил 8-ю, самую дальнюю от Земли планету Нептун. Это стало одним из важнейших астрономических открытий 19 века. Интересно, что Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчетам. Планета была посещена лишь одним космическим аппаратом Вояджером 2, который прилетел вблизи от Нептуна 25 августа в 1989 году. Сегодня день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Первоначально он использовал хвойную смолу и добавлял в нее легкие ароматизаторы. Потом изделие совершенствовалось и появились на свет популярные жвачки. В начале 90-х годов фантики от жвачек, особенно вкладыши, выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников. А еще сегодня отмечается день осеннего равноденствия, день чайных драконов, день песочных часов, день зеленого кофе, бразильский день мороженого и день американского хага в горшочке. В общем, поводов для празднования огромное количество.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: все, уплыл белый теплоход, а вот утренний экспресс на Ретро FM продолжает свой путь в новый день. И следующая финальная остановка на сегодня – это ваши позитивные сообщения на граждане победителя и вручение постера.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро
5: FM. Реклама.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Финальная партия ваших сообщений. Всем доброе утро. Хочу поделиться положительными эмоциями со всеми и оптимизмом. Ведь у меня на сегодня все отремонтировали в квартире. И не только даже у моей мамы. У нее на минуточку 21 сентября был день рождения. Я просто счастлива. И вам того же желаю. Мы из Новосибирска, написала Лариса. Лариса, и вам, и Новосибирску пламенный привет. А вашу маму с днем рождения. Я высказала начальнику все, что думаю. Несправедливый человек. Меня поддержал весь коллектив. Вот такое счастье. Написала Нафиса. Ну, позитив бывает разный, бывает и такой, почему бы нет. А тостер сегодня получает Анатолий, он из Омска. 3 года разбирал балкон, наконец разобрал, чем безумно порадовал свою жену Ольгу. Анатолий, Ольга, поздравляю вас с освободившимися в квартире квадратами. Будет где попить чаю с тостами, которые вы приготовите в тостере от Retro FM. Мои поздравления. На этом, друзья, у меня все. Далее здесь шоу «Первая смена». В 7 утра Саша Светлов, Лид Субботина скажет вам привет. А я, Тимур Соколов, говорю вам пока и хорошего дня.
0: Позитив.
1: На Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Встречаем середину недели с классными хитами, проверенными временем. В столице 7.00. Это первая смена. И давайте сразу же новости узнаем от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российской дипломатии и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу сегодня, а 26 сентября Лавров выступит на Генассамблеи ООН. В тот же день состоится пресс-конференция. У российских банков появится новое основание для блокировки счетов россиян. В первую очередь под удар попадут граждане с распространенными фамилиями и именами. Банкам могут предоставить право приостанавливать операции по счетам граждан в случае частичного совпадения их персональных данных со сведениями о лицах, чьи активы подлежат замораживанию. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Росфинмониторинга. При этом риск столкнуться с полным тезкой по ФИО остается минимальным, менее 1%, отмечают аналитики. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены провести встречу с украинской переговорной группой и представителями стран ЕС в Нью-Йорке. По информации американских СМИ, встреча пройдет в следующий вторник. В ней примут участие советники по нацбезопасности ряда европейских стран. На встрече планируют обсудить сделку между Россией и Украиной. Ранее американский лидер сообщил, что конфликт может быть регулирован еще до зимы. Трамп также выразил уверенность, что Украина хочет заключить сделку. Одновременно он заявил, что рассчитывает провести еще одну встречу с Владимиром Путиным. Минпросвещение в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что предмет зависит от профиля подготовки. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. В Москве олимпийские чемпионы провели зарядку для московских школьников и студентов. Всего в ней приняли участие больше 50 тысяч человек из 500 учебных заведений. Как отметили в столичном департаменте образования и науки, зарядку провели в частности олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, посол школьного спорта Москвы и профессиональный регбист Василий Артемьев, а также чемпионка Европы по спортивной гимнастике Оксана Яшанькина. Присоединиться к общей зарядке могли не только ученики, но и их родители, педагоги и вообще все желающие. Еще курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!
2: Ретро FM. Саша и Рита в утреннем шоу.
3: Первая смена.
2: С 7 до 11.
0: Привет всем рано просыпающимся.
4: Доброе утро.
0: Саша, Светло, предсубботина на местах. Это первая смена, и мы уже готовы запускать эту среду.
4: Так, во-первых, мы уже готовы петь, начинаем фактически, но это будет чуть попозже в нашем нейрохите. Во-вторых, мы, как всегда, подготовили для вас тему. Ну так, опять подмигнем, но не расскажем, что там будет. Очень скоро тоже это обсудим.
0: И будут, конечно, нас сопровождать только хиты, проверенные десятилетиями. Сандра начнет этот день.

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая смена.
1: Так, гороскоп на среду, на 23 сентября. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм.
2: Так, я только что прям зашла в рилсик и узнала, что сегодня начался день осеннего равноденствия. В общем, нужно понять, что за последние 6 месяцев вы такого хорошего сделали и чему благодарны, и взять это с собой в осень. Я все сказала. Так, значит, овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов, это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, и как готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажим или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Далее, скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолей, найдите время для себя и занятия, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: 7.07, ребята, загадаем желание. Сегодня там вот равноденствие, чтобы это не было, оно точно сбудется.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, 7:12 на часах. Сегодня 23 сентября. Знаешь, что обнаружил?
2: Да.
1: Что в этот день давным-давно когда-то начали производить жевательную резинку. День рождения жвачки. Вот так.
2: Oh, yeah.
1: Да, ну слушай, когда-то это было модно. Когда-то это было круто. Конечно. А есть еще несколько, и пузырь. Все, ты самый крутой.
2: А если
1: крутой.
2: Еще ты в варенках идешь, или у тебя есть, как это называлось, вот, плеер кассетный?
1: Ну да, да, были кассеты, потом дисковые. Ну это мы про 90 сейчас заговорили.
2: Да.
1: Хотя тоже от поколения зависит. У кого-то малиновый пиджак, может, был в фаворе. Или ладно, давай, если говорим про взрослых, ну это меховые шапки. Ну, какая-то норковая или из песца.
2: А ковер. И вот тогда ты был крутой.
1: Да. А вообще у каждого времени же были свои какие-то показатели вот такой настоящей крутизны и возможности выделяться на фоне остальных. Не знаю, в Древнем Риме, да, свободные люди, они только, они носили тогу, а нельзя было ни иностранцам, ни рабам ее носить, и все. Ты просто заявлял, что неприлично богат и влиятелен.
2: Идет человек в тоге. Вот это крутое, просто в шоке.
1: Да, вот бы замуж, да, выйти.
2: Да, девчонки, разбираем этого в тоге.
1: Да, ну, или помнишь, в 2000-х, когда телефоны-раскладушки только-только появились, все, вот эти лягушки-раскладушки.
2: Сейчас тоже, знаешь, появился один раскладной, мне тут показали, сколько он стоит в рекламе, я думаю, мне, конечно, очень приятно, что я ваша целевая аудитория, но как бы, ну, просто приятно, спасибо.
1: Я сейчас думал, знаешь, гаджет, а если вот сейчас, ну, явно уже это не смартфоны, не планшеты, наверное, сейчас это больше какие-то такие психологические показатели. А я осознан.
2: Ты проработанный.
1: Я проработанный, мне хорошо самим собой, и я посвящаю время себе, восстанавливать ресурс позволяю, да. Не обязательно вот это в суете бегать
2: по
1: работать.
2: По одежде то же самое. Раньше вот надо, чтобы у тебя огромными буквами был бренд.
1: Да, логотип обязательно.
2: А сейчас наоборот, надо, чтобы вот минимально, минимализм был, потому что если будет большой, все прям такие, подделка 100%. Не крутой
1: Габана?
2: Человек.
1: Да, все прочитают.
2: Да.
1: Ребят, сегодня мы предлагаем разобраться, какие атрибуты дают понять вам, что вы самые модные. И можно, кстати, хоть про наши дни говорить, может быть, вспомнить, как было в вашем детстве или юности. Приведите примеры в наших социальных сетях.
2: Да, пишите, пожалуйста, а мы очень скоро все прочитаем. У нас есть соцсети. Мы, ребят, капец, какие модные, да, как вы поняли. Вот, скоро все это прочитаем, ну и будем об этом разговаривать, дискутировать.

0: Это первая смена на ретро-ФМ, Саша и Рита.
1: Так, мы сегодня говорим про атрибуты крутизны. Я нашла то, что ну вау, даже если тебе 3 месяца. Короче, в Москве продают детское автокресло из кожи питона. Из натуральной, между прочим. За 100 тысяч рублей. Вот, в объявлении продавец отмечает, стоило очень дорого. Так. Торг, разумеется. Ну, торг, я тоже думаю, если покупаешь, уместим. Тебе типа, спасибо. Вот, значит, торг не предусмотрен. Вот, и в комплекте, внимание, шлям в змеиной стилистике. Когда тебе 3, ну, ты уже гроза сада.
0: А взгляд сразу передают вот такой, чтобы смотреть на остальных, у кого нет из кожи питона.
1: Ну, конечно же, ну, конечно. А ты вообще где сегодня сидел? В смысле, на горшке, а я в коже питона.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в 1:00 дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье 1:00 дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8 918 266 2222. 8 918 266 2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306. 306.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: все это было, да и вообще что произошло, об этом хорошо рассказывает Вадим Ривман в своих новостях. Случится буквально через несколько секунд. Мы же первая смена, Саша и Рита, этим утром с вами.
1: Да, друзья, обсуждаем много, например, вот спрашиваем сегодня, вот какие у вас атрибуты для того, чтобы казаться крутыми, сами модными. Об этом давайте писать нам срочно в соцсетях. Ну а сейчас серьезное время.
0: А насколько серьезное, расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов россиян. Это станет возможным, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Если система обнаружит такое совпадение, то операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями. Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до 1 суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. В МВД объяснили инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Если поправки примут, то при просрочке машину смогут задержать до погашения задолженности. В Госдуму законопроект планируют внести в следующем году. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. В российском МИДе ранее отмечали, что одной из центральных тем переговоров станет Украина. Выступление Лаврова на Генассамблее намечено на 26 сентября, и в тот же день глава российского МИД проведет традиционную пресс-конференцию. Для поступления в педагогические вузы со следующего года введут профильный ЕГЭ. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. Сейчас при поступлении на педагогические направления, напомню, вместо профильного экзамена сдают обществознание. Курьеров на мощных электровелосипедах предлагают обязать получать водительские права. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, такой транспорт стоит приравнять к мопедам и выдавать ему номерные знаки. Это позволило бы фиксировать нарушения дорожными камерами. Сейчас электровелосипед с двигателем мощностью до 250 ватт юридически считается велосипедом, и водительское удостоверение для него не требуется. Для управления мопедом при этом необходимо права категории М. Также эксперт добавил, что нужно задуматься о создании специальных полос для подобного вида транспорта. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: с 7 до 11.
1: На столичных 7.34. Саша, Арита, и мы предлагаем вам немного спеть.
2: А не спеть ли нам песню в 7.34? Ой, какая я, конечно, вообще, да, придумала как. Вот, ну я просто придумала спеть. А, Александр, а почему ты так делал? Типа, да-да-да, такая.
1: Создатель, подскажешь, по какому телефону можно дозвониться для того, чтобы выиграть беспроводные наушники нашим слушателям?
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Я-то придумала, как пропеть, а наша нейросетка что учудила? Она вообще взяла и песню всю переделала, слова оставила такими же, а музыку вообще всю поменяла. Звоните, будем играть в нейрохит.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечеринка. Ретро-ФМ.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
5: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
6: Реклама.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
8: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: В эфире новости.
11: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
12: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Прогнали декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.

0: 7.42, искусственный интеллект наступает, но пока в музыкальном, правда, только в смысле, берет хиты, проверенные временем, и затем их как-то видоизменяет. Получается игра нейрохит, и на кону беспроводные наушники. Никита из Москвы сегодня будет биться с этим самым интеллектом. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
2: Здрасте. Так, ну что, Никит, скажите, как у вас вообще с отгадыванием песен, караоке, вот этой всей музыкальной составляющей?
1: Ну, 50 на 50.
2: Нормально. Ну, если что, в 7.42 петь готовы?
1: Давайте, да.
2: Ну, супер, нас все устраивает.
0: Тем более песня такая заводная, ну, правда, в оригинале. Что с ней сделала нейросеть, узнаем уже через 3, 2, 1. Поехали.

0: Прозвучал.
1: Прозвучал, да.
0: Очень правильное орфоэпия. Прозвучал.
1: Орфоэпия? Простите, да. Пожалуйста.
0: Московская норма произношения, Маргаритушка. А, да. Ну что, Никит, как думаете, кто поет там про билеты? Или, может, про один конкретный билет?
2: Может быть, вот этот вот билет на балет, не знаю, не отгадал, мне кажется.
0: А мотив вообще помните, что там за билет на балет был?
2: Вот билет на балет, на что-то там, на трамвай денег нет, что-то такое.
0: Да? А у нас есть еще припев?

0: а можете напеть мотив, вот как он в оригинале был, так, чтобы прям было похоже
1: да,
0: на песню?
1: Да, может быть, не помнит человек.
2: Там, Никит... вот билет на балет.
0: На трамвай?
2: На что-то там билет, нет.
0: На что-то там, ну, если мы же в 26-м году живем, не все уже трамваи знают и ездят.
1: Электробус.
0: Да-да-да, Никит, ну что, возьмем мы и засчитаем.
1: Да, хочется сказать, что, значит, беспроводные наушники направляются в Москву, но как будто бы... Вы где, на какой станции метро находитесь или в каком районе?
2: Бутово.
1: Бутово. О, хорошо, так, ну есть у меня час, к вам вопросик.
0: Сейчас 10, хорошо, ждите, ждите.
1: Да, подъедем, подвезем.
0: Да-да-да, машинка уже выехала. Поздравляем, Никит! И текст вспомнили, большое. И напели, все как договаривались, честная, чистая победа. Ну а сейчас давайте вспомним, как это было, благодаря самому Игорю Корнелюку.

0: все понятно. А вот какой билет, если бы он у тебя был, мог бы я сделать тебя крутым и модным? Вот сходу так, чтобы.
1: Ну, я думаю, какой-нибудь...
0: На концерт?
1: Я придумала. Я знаю, что сейчас придумала.
0: Да.
1: Абонемент в библиотеку. Потому что сейчас же стало опять трендово достаточно. И, кстати, блин, мне даже как будто бы сейчас захотелось в библиотеку пойти, сесть в тишине. Но только обязательно взять матч-латте. Ну, чтобы как-то прикольно было в библиотеке. Вот такой билет сделал
0: бы мне. Ну да, а то кто-то подумает, что совсем адекватный. Подойдет и познакомится еще, да, не дай бог.
1: Если что, не просто так мы это спрашиваем. Ребята, у нас сегодня такая тема. Вот какие атрибуты дают понять, что вы самый модный, самый трендовый, самый крутой, как хотите. Думайте, отвечайте себе на вопрос. Главное, пишите в наши соцсети.
0: Да, и мы говорим про разные эпохи. И про сегодняшний день, про то, что было в 2000-е. Может быть, кто-то вспомнит 90-е или еще раньше. 70-е, 80-е. Кто-то, может быть, эксперт по Древнему Риму. Расскажите нам и такие истории. Все, ждем в соцсетях. И обязательно скоро к этому вернемся.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок.
14: Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы решили выяснить, какие атрибуты дают понять вам, что вы самый модный, самый крутой. Как сегодня, так, может быть, и в другие эпохи у вас есть истории с детства и юности. А может быть, какие-то истории, которые вам передавали старшие члены семьи. Рассказывайте все в соцсетях.
2: Кирилл пишет, в 2017-м было модно иметь у себя спиннер. И он у меня, конечно же, был.
1: Да, да, да.
2: У всех было такое.
1: Конечно. А я помню, там какой-то период был, когда вообще разные успокаивающие средства были. Что-нибудь в руке обязательно держать. Вот в офисе именно, чтобы приводить массажа, чтобы помассировать голову.
2: А помнишь, как же это называлось? В самом детстве была такая... Как это называлось? В руках держалась такая трынь-тынь-тынь.
1: Ну, радуга какая-то,
2: радуга,
1: имеешь в виду?
2: Да,
1: игрушка, да-да-да.
2: Как это называлось? Ладно, мы вспомним, скажем. Как? Пружинка, но она называлась
1: да,
2: как-то
1: да, да.
2: Девочки
1: модно. Девочки
2: играли. Ладно, мы вспомним. Евгений говорит, а поговорю сейчас в тренде иметь канистру для бензина в багажнике автомобиля. Вот так со спиннера к бензину перешли.
1: Да-да-да. У нас даже на свадьбах дарили в августе канистры бензина. Деньги деньгами. Это, ребят, деньги у каждого есть, знаете. Да. Давайте вот что-нибудь поактуальнее, посвежее. Так, Александр пишет, в 2000-м я носил длинные волосы, цепи, браслеты и футболку Ария. И казался себе невероятно модным. На самом деле я уже тогда был ретроградом. Сейчас выгляжу примерно так же, но уже осознанно, вопреки всем модам. И выкладываю свою фотографию, но там крутизна просто.
2: Друзья, ну что, вот давайте продолжаем эту тему. Пишите, что помогает вам чувствовать себя классным, трендовым, крутым сейчас, тогда и везде. Пишите, а мы все прочитаем.

0: Это первая смена на Ретро FM. Уже 8.00. Давайте, просыпайтесь. Тут такие хиты сейчас пойдут один за другим. Позывные новостей. Вадим Ривман с нами. Давайте послушаем.
1: А давайте разберемся обязательно. Доброе утро. Итак, в России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на общественный совет при Россельхознадзоре. В частности, предлагается проверять каждую партию продукции и вносить результаты в специальные информационные системы. Также хотят расширить возможности для проверки производителей и поставщиков социального питания. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукция, которая не прошла необходимые проверки безопасности. Поставщиков, уличенных в фальсификации и контрафакте, предлагают в дальнейшем не допускать таким контрактам. Оценки в школах хотят сделать более объективными. Минпросвещение продолжает работу над едиными и понятными критериями выставления оценок. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии, например, уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. Тогда же планируется ввести обновленный стандарт дошкольного образования. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную или виртуальную банковскую карту. Такой совет россиянам дали в МВД. В ведомстве также рекомендуют использовать сложные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию. Приложение стоит загружать только из официальных магазинов, а финансовые операции не проводить через общественные Wi-Fi-сети. Кроме того, правоохранители советуют осторожнее переходить по незнакомым ссылкам, так как они могут вести на фишинговые сайты, которые маскируются под страницы банков, маркетплейсов или госуслуг. Ну и последняя шестилетняя китаянка установила мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика. Показатель Лянь Юньджи составил 4,27 секунды. Рекордное достижение было зафиксировано на турнире в городе Гуанчжоу. Юная спортсменка превзошла собственный же предыдущий результат в 4,52 секунды, который она установила совсем недавно на соревнованиях в Юхане. Шестилетняя китаянка освоила более 1300 алгоритмов сборки и ежедневно тренируется по 2-3 часа. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.
0: Девятого в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А мне нравится образ жизни вот этой шестилетней китаянки, которая установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика, побив свой же перед. То есть такая сидит уже, что-то мне уже 6,5 лет, и я 4 месяца никаких мировых рекордов не била. Возьму-ка, побью еще. Да, они вот, наверное, могли бы сказать «мэньюй», что примерно на китайском означает «красотка вообще».
2: А, ребят, а вот как вы можете ощущать себя крутым, классным, модным? Вот, об этом обязательно пишите в наши соцсети, мы обязательно все прочитаем. А если вы знаете что-то вот про меню или другие языки, для вас у нас тоже кое-что есть. Игра «Руссо-туриста» уже очень скоро. Очень насыщенный час.
0: Сейчас сказал, как вредная свекровь, так как это привел знакомиться со своей девочкой. Меню привел, это все, Маргарита. Ну, вы как-то располагаетесь, потеплее, что ли, к менюям.
2: Сейчас музыку хорошую послушаю, может быть, и сердечко оттает.
0: А у нас есть такая музыка, Шер, пожалуйста, вступайте.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний. Поэтому важно сохранять реализм.
2: Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе это временное состояние, и оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолей, найдите время для себя и занятия, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении.

0: 8.13, точное московское время. Ох, ребята, начали мы сегодня с такой ностальгической темы. Да, жвачка, там, день рождения сегодня, 23 сентября. Мы вспомним, насколько круто когда-то это было, если у тебя еще были жвачки с вкладышами, какие-нибудь турбо или лавы, когда они только появлялись. Сразу делали тебя особенным. Потом мы начали вспоминать разные эпохи. Попытались придумать, а что же сейчас модно. И с вашей помощью мы продолжаем это выяснять в соцсетях.
1: Да, а сейчас, знаете, мы придумали такую штуку. Вот вообще посмотреть, что считается крутым, неважно где. Например, в древних эпохах. Или, например, в каких-то определенных моментах. В общем, мы тут покреативили, накидали, а вы уж не судите строго. Ну что, погнали?
0: С чего начнем?
1: Так, ну давай, Древний Рим. Ну, это мы уже говорили, это тога.
0: Да, одежда специальная.
1: А если своя, то...
0: А вы уважаемый человек.
1: Самый крутой.
0: Да, ну, средневековье, конечно, да, у семьи должен быть свой герб.
1: Вау, вот это Рюриковичи.
0: И я скажу, что сейчас-то культура возвращается. У меня есть очень талантливый художник, Тиома, который именно герб рисует семьи, создает, вот только по идеям. И это очень дорого стоит. Это реально.
1: Извини, но я не слушала.
0: Для аристократов.
1: После того, как ты сказал, у меня есть, и я такая, герб, у него есть герб, у него точно есть герб. Блин, у него есть герб, я знал, что он не себе.
0: Я пока, знаешь, постеснялся обратиться к другу с таким заказом, но реально специалисты такие есть.
1: Так, Древний Египет, ну это золотой саркофаг.
0: Конечно.
1: И жить красиво, и умереть красиво.
0: Я подумал, да-да-да, можно даже бы заранее приводить. Вот видите, саркофаг, да, моим будет. Да-да-да, здесь лягу. Хорошо, ну не знаю, у викингов, ну, наверное, такая длинная, яркая, роскошная рыжая борода.
1: Видела, какой викинг пришел? Вау.
0: У тебя есть борода? Да, я скажу тебе, да, викинг,
1: да.
0: Согласна, выхожу замуж.
1: Пират, слушайте, ну это явно, это как в Джеки Воробье, зеленый попугай на плече, типа, ничего себе, красавчик какой.
0: Еще и лучший друг. Ну, у пещерного человека, наверное, должна была быть какая-то особая здоровая шкура. Все, ты и смелый, и богатый.
1: Так, перейдем к миру животных. Ящерица, ну это новый хвост. Да, отрывайте, пожалуйста. Пожалуйста, у меня их знаете сколько.
0: Хорошо, ну если шкаф брать, да, ну по-любому там должна быть одежда по цветам и, не знаю, ну брючница обязательно должна присутствовать. То есть какие-то отдельные специальные отсеки.
1: Брючница?
0: Да,
1: я
0: да.
1: Даже не знала,
0: куда брючки вешают,
1: что такое существует.
0: Ну, вот такой невысокий, я тебе потом покажу.
1: Спасибо. Так, офис, ну тут все понятно, это кружка с твоим именем. Ритка.
0: Ну, хоть что, там мы все крутые, да, здесь в офисе. Так, ну в 90-е, не знаю, ну если ты с барсеткой приходил, то все сразу понимали, что там как бы наличка, да, в барсетке, и сотовый телефон.
1: А в 2000-е, если ты с милированием приходил, то ты либо Дэвид Бекхэм, либо из друзей Рэйчел, конечно же.
0: Хорошо. Ну, слушай, СССР, мне кажется, одно не назовешь. Там и хрусталь, и шапка меховая, а может быть даже джинсы вареные.
1: И не стоит забывать о ковре на стене.

0: 9:20 продолжают свою нелегкую утреннюю службу Александр Светлов, ведущий Александр, звукорежиссер, и такая вся налегке, на позитиве и без лишних ментальных проблем Маргарита Субботина.
1: А? Ты о ком?
0: Ну вот такая она реальность, понимаете, офисной жизни. Наконец-то выяснили, кому, с какими именами людям тяжелее всего. Екатерины, Катюшки, Катюнечки, держитесь. Первое место заняли Екатерины по выгоранию. Да, это одна интересная компания под названием «Стахановец» провела исследование. Да, вот в лидерах по выгоранию оказались Екатерины. Там сотрудники HR, бухгалтерии, финансы. В общем, все, на ком очень-очень большая ответственность, выгорают больше всего.
1: Слушай, а у нас, по-моему, нет ни одной Кати.
0: Надо поискать.
1: Да, поищем. Но она грустная сидит.
0: Конечно,
1: там,
0: да. По лицу сразу будет понятно. Следом идут Александр, а там все. И руководители, и IT-специалисты, просто пчелки, в том числе творческого труда.
1: Да.
0: Ходят, есть в нашем офисе.
1: Разговаривают сами с собой.
0: Да. Дальше там еще Аня и Дима как бы идут. Вот. Про Маргарит ни слова.
1: Ну, а что, мы, знаешь, такие вообще в целом. По нам же видно, что мы больше всех тут налегке, да? Передай таблеточки мои успокоительные. Заварю себе чаечек.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
6: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки» 6+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
13: А почему мы так долго гуляем?
14: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
15: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
17: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
19: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: порция бодрости от Рики Мартина, на этот раз под названием «She Bangs» на Retro FM. Еще больше хитов, проверенных поколениями и десятилетиями, в ближайшее время, конечно же, будут.
1: Еще танцы, как будто бы мы тут устроили, такие небольшие. Не факт, что вы видели, но ничего страшного. Мы потом заснимем и все вам покажем. Потому что когда играет Рики Мартин, ну просто невозможно не двигаться. Ну давайте еще вот чуть-чуть. Вот до этого места, вот прямо сейчас. Вот прям вот, давайте двигаться вместе и...
0: Спасибо, Рики.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишет «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 28 метров в секунду. Донское МЧС призывает жителей быть предельно осторожными. Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и в любом случае строго соблюдать скоростной режим. В случае чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112. До конца текущего года в 10 муниципальных образованиях Ростовской области заработает Центр активного долголетия. Об этом сообщила пресс-служба Донского правительства. Открытие первого центра медицины здорового долголетия состоялось накануне в Ростове-на-Дону. Теперь жители региона старше 18 лет смогут пройти комплексную диагностику биологического возраста, выявить предрасположенность к возрастным заболеваниям и получить индивидуальную программу коррекции здоровья. Ростовская область заняла второе место по числу пассажиров пригородных поездов на Северокавказской железной дороге за январь-август текущего года. По данным компании, в Ростовской области электричками воспользовались 6 миллионов 600 тысяч пассажиров. Лидером стал Краснодарский край, на третьем месте – Ставропольский край. 6 из 10 россиян предпочитают делать ремонт дома самостоятельно, не обращаясь к мастерам. Об этом пишет «Комсомольская правда». И только 35% чаще нанимают специалистов. Среди причин самостоятельного ремонта респонденты называют сложность поиска хорошей бригады за приемлемую цену. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро FM слушайте продолжение утреннего шоу «Первая смена».
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.36 на московских. Давайте поиграем, у нас путешествие намечается.
1: Наша любименькая игрушечка «Руссо Туриста», где мы учим иностранные языки. Дарим вам вообще всеми любимую термокружку. Поэтому осталось только набрать 23-24-88-3. Не забыть код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
7: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
11: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг, Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.

0: Со туриста.
1: Облика морали.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: Начинаем путешествие под названием «Руссо-туриста», где поднимаем тему иностранных языков и где можно выиграть фирменную термокружку от Ретро-ФМ. Здравствуйте, Ольга!
3: Здравствуйте.
4: Ольга, скажите, вы какой язык в школе учили?
3: Английский.
4: Эх, жаль, не пригодится сегодня. Ну, ничего, зато будет интереснее. А по-немецки что-нибудь понимаете?
3: Yeah.
4: Ну, так интереснее. Ну что, давайте тогда начинать. И сегодня вот такая ситуация. Мы с Сашей приехали в Берлин. Зашли в музей, ну и, естественно, забыли купить билеты заранее. Уже подошли к кассе. И я спрашиваю, слушайте, а можно купить билет на месте? Ну и сотрудник не отвечает.
2: Die Eintrittskarten können Sie auch online kaufen.
4: Вот что он мне сказал? Билеты закончились, это слишком популярная выставка. Билеты можно также купить онлайн. Или этот музей не очень интересный, не тратьте свое время.
2: Die Eintrittskarten können Sie auch online kaufen.
3: Билеты можно также купить онлайн.
4: Так, ну что же, как это по-русски, а по-немецки сказать? Хайр Александр, как-то так, правильно?
2: Спасибо. Для тех, кто не знает, это уважительное обращение к представителю мужского пола.
4: Я как могла вуалировала, но язык такой. Что это значит? Переведите нам, пожалуйста.
2: Это означает, билеты можно купить онлайн, Ольга. Вы абсолютно правы. И выигрываете термокружку от Ретро-ФМ.
4: А где вот этот билет, можно купить онлайн? Я думала, ты так же скажешь.
2: А что пугать человека-то с утра пораньше? Оль, вы чемпион.
3: Спасибо.
2: Поздравляем в честь вас и всех, кто ощущает себя победительницей этого дня уже в 8.43. Звучит Абба Dancing Queen на Ретро-ФМ.
0: Руссо-туристо.

0: Радуйтесь, девчонки, танцуйте, чувствуйте себя королевами, наслаждаясь хитами ретро-фм.
1: Я танцую, радуюсь, а ты говори какую-нибудь информацию, да, да, потому что мне некогда.
0: Ну, что касается информации, да, то сегодня мы обсуждаем, что, какие моменты, аксессуары, может быть, одежда или еще что-то способны сделать вас какими-то особенными, крутыми, модными. И не только сегодня, мы вспоминаем и предыдущие эпохи, пытаемся, может быть, предсказать, что будет модным в будущем. Все это ждем в соцсетях RetroFM и скоро обсудим.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
18: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: между тем. На ретро-ФМ.
1: Между тем, 8.54. Ребят, всем бодрейшего утра среды. Мы сегодня выясняем, какие атрибуты дают понять, что вы самый модный, самый крутой. Сегодня, вчера, 20 лет назад, а может быть, вы вспомните, что было популярным и делало человека модным 50 лет назад, а может быть, в Древнем Риме. Рассказывайте свое мнение в соцсетях.
2: Вот Алексей вспомнил 92-й год, когда пошел в первый класс, но не просто, а в джинсовой костюме, в джинсовой куртке. На ранце был рисунок Дональд Дак, в кармане жвачка. Тоже Дональд, на секундочку, представьте, это в селе в Тамбовской области. И все потому, что крестная жила в Москве, я был самый крутой, со мной дружили все старшеклассники, это было вау.
1: Да, я помню, когда мне из Москвы привезли шапку Спартака, и я в пятом классе пришел, вот это старшеклассники смотрели на меня.
2: Только вот,
1: ты
2: у меня
1: где
2: вопрос.
1: Взял?
2: У меня вопрос, я родилась в Москве, и почему как бы родители, вот вам что-то привозили такое?
1: Дэнди.
2: А я сейчас как посмотрю, как я выглядела в школе, и у меня такие вопросики большие.
1: Да мы ей не рассказывали до 8 класса, что она в Москве живет. Девочку беречь надо с самого рождения. Пусть в свое время все узнает.
2: Да, Александр нам пишет. Самым крутым во все времена было наличие у человека ума.
1: Это да, это мы подтверждаем, и в самом начале даже формулировки темы указали. Но вот сегодня как будто говорим чуть-чуть про другое, хотя с вами на 100% согласны.
2: А вот Светлана говорит, доброе утро, страна. А у меня очки от ДГшечки. Светлана Рыжова, Сахалина. И это тоже круто.
1: Да, мы говорили о том, что сегодня, 23 сентября, да, день рождения жвачки. Вот Аля пишет, а меня однажды за жвачку в другой отдел сослали. Вот это был менеджмент. Но нельзя было при клиентах жевать. У меня сразу два вопроса. Ну, во-первых, вы, конечно, жесткая, Аля, прям при клиентах. Чтобы...
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: А что ж за отдел тогда уже, где клиентов нет, почему не написали, да? Куда перевели? Было ли это чем-то положительным в вашей истории, в вашей биографии? Ну, будем ждать всех ответов и истории в соцсетях и обязательно вернемся к этой теме. А сейчас Таня Буланова подарит нам суперхит.

0: останется 9. Классные хиты, классное настроение, еще и спорта добавим в ближайшее время. В первой смене на Ретро-ФМ. Нашел! Новости для вас. Вадим Ривман уже рассказывает.
1: Да, уже читаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в России предлагают усилить контроль за поставками продуктов в больницы, школы и в детские сады. С такой инициативой выступил Россельхознадзор из-за участившихся случаев отравлений. Как сегодня пишут «Известия», проверять планируют каждую партию. Сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере, как отмечается, предотвратить нарушения, такие как изменение сроков годности, а также поставки продуктов, не прошедших сертификацию. Силы ПВО минувшей ночью сбили 514 украинских дронов над российскими регионами, об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, а также Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской областями, над Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет «Парламентская газета», площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформления карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит «Российская газета». А коттеджи мечтают около 60-70% жителей страны, но статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одну и ту же сумму можно купить частный дом большей площади, семьи чаще все-таки выбирают меньшее жилье, но в городе. Основная причина – доступ к инфраструктуре, сервисам и городскому пространству. Ну и последнее. Молодые россияне говорят быстрее, чем представители старших поколений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, одна из причин в том, что гласные звуки становятся короче, а вместе с ними ускоряется и произношение. Ученый объяснил, что со временем количество гласных в русском языке сокращалось. Теперь меняется уже не столько число звуков, сколько их качество и длительность. Именно поэтому старшим поколениям речь молодых людей нередко кажется слишком быстрой, а особенности их произношения иногда становятся поводом для шуток и пародий. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 3 минуты 10 в столице. Доброе утро. Ну, с еще одним важным делом мы разобрались. Мы это Саша Светлов и Рит Субботина, первая смена.
1: Ой, а мы с тобой вообще медленно, да, разговариваем. У нас есть одна общая знакомая, которая вот так немножечко говорит, коллега наша. Она, когда первый раз с нами познакомилась, это, кстати, был на круизере от РФМ, она сидела долго на нас с Сашей, смотрела и говорила:
0: ну, вас в баню!
1: Вы че так
0: только
1: быстро
0: по-другому
1: разговариваете?
0: Да. А ты заметила, что Ривман как-то рассказывал о том, что гласные звуки становятся короче, вместе с ними ускоряется и произношение. Я не знаю, почему он как-то по-особенному произнес, но как будто он кого-то конкретного тоже имел в виду. Ладно, с этим мы еще отдельно будем разбираться. В этом часе у нас будут новости спорта. Мы продолжаем выяснять, а что же из аксессуаров или чего-то еще делает вас особенно модным и крутым в нынешнее время, ну и раньше делало.
1: Пишите, друзья, мы все очень скоро прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Первая смена. Так, ну разберемся. 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм.
2: Умный, начните день с планирования и расстановки приоритетов, это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, и оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувства собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолей, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: У нас очень привычное занятие в это время рассказывать про спорт. Ну, не то, что у меня, а у Александра. Вот буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Доброе утро, спортивные вы мои! Начнем сегодня с хоккея. ФНБ чемпионате КХЛ «Авангард» проиграл третий матч подряд. На этот раз 1-5 от «Торпедо». «Динамо» Москва уступила «Борису» со счетом 1-4, ну а «Шанхай» оказался сильнее «Автомобилиста» 3-2. Теперь про НХЛ, там предсезонка идет. «Айлендерс» одолели «Рейнджерс» 4-3, но это было после 0-3, там волевая при волевая. Варламов заменил Сорокина при счете 0-3, отразил 10 из 10 бросков и записал в актив победу в своем первом матче с ноября 2024 года. Поздравляем! В других матчах Детройт был сильнее Питтсбурга 7-4, Бостон справился с Филадельфией 5-1. Конечно, ждем основной сетки соревнований. Далее. О футболе есть такая новость. Fan ID введут фонд-бет Кубки России уже с 1 октября. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи клубов Альфа-Банк РПЛ. Далее. Знакомимся с новыми видами спорта вместе. В Калуге с 6 по 12 октября пройдет чемпионат мира по микрофутзалу. В турнире примут участие 8 сборных. Это Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Киргизия, Россия и Шри-Ланка. Ну или Шри-Ланка, как говорят грамотные. Ранее они проводились только в одном городе, испанской Жироне. И отмечу, что сборная России трижды становилась победителем чемпионата мира. Да, в 12, 14 и 16 годах. А теперь расскажу. В микрофутзал играют команды по 3 человека, без вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 сантиметров. И они оснащены еще дополнительной нижней перекладиной. Да, матч по микрофутзалу состоит из двух таймов продолжительностью по 15 минут каждый. Кстати, интересный вид спорта намечается. И в завершении немножко о красоте. Призер чемпионата Европы по синхронному плаванию Сара Мария Рице выиграла конкурс «Мисс Италия». На чемпионате Европы этого года Сара входила в состав сборной Италии в качестве запасной. Ну, что скажешь, красота среди плывущих. Друзья, занимайтесь спортом, становитесь красивее, побеждайте. Ну и, конечно, слушайте хиты Ретро FM, проверенные уже не одним поколением.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро FM.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: Всем утренний привет. Ретро-ФМ, продолжаем.
2: Здрасте. Принесла я новость, не совсем спортивную, я бы даже сказала анти, потому что мы все знаем, какие могут быть последствия от больших вкусных хинкали.
1: Давай.
2: Гарри Поттер и хинкали. Вот это новая глава.
1: Хорошая часть.
2: В общем,
1: я смотрел, да.
2: Дэниел Рэдклифф, который, ну, мы все знаем, играл Гарри Поттера, пришел в грузинский ресторан в Нью-Йорке, и попробовал вот эти гигантские хинкали. Ну и что, выпускник Хогвартс остался, видимо, в восторге. Вот
1: да.
2: Там даже приписали «Вингардиум Гамарджоба».
1: Хорошо.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противоположные показания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
12: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: «Мебель Молл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
15: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организации розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
16: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
17: Без возрастных ограничений.

0: 9.29, это первая смена. Саша и Рита сопровождают ваше утро среды. Что мы сегодня обсуждаем?
1: Мы сегодня обсуждаем, а почему ты крутой? Почему ты трендовый? Почему ты модный? Какие аксессуары, я не знаю, наличие чего-либо, в том числе каких-то качеств, поможет тебе это показать? Вот пишите, пожалуйста, об этом в наших соцсетях. Но сейчас придет человек, который, ну, просто крут, потому что вот он, ну, такой. Согласен?
0: Которому не обязательно это демонстрировать. Он просто делает свое дело. И делать, знаете, хорошо. Новости от Вадима Ривна. Давайте послушаем.
2: Спасибо,
0: еще раз.
2: Спасибо, Саша. Прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, Москва и Вашингтон сегодня обсудят украинское урегулирование. Американский госсекретарь Марко Рубио должен встретиться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Как пишет Интерфакс, переговоры включены в рабочий график главы Госдепа. Ранее Лавров говорил, что одной из тем станет позиция Вашингтона по ситуации на Украине. А сам глава российского МИД выступит на Генассамблее 26 сентября. Карту болельщиков ведут на матчах Кубка России по футболу. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Новое правило вступит в силу 1 октября. Fan ID станет обязательным для посещения игр, которые проводятся на стадионах клубов российской премьер-лиги. Ранее, напомню, паспорт болельщика требовали только для прохода на матче РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. В Министерстве спорта отметили, что решение связано с вопросами безопасности. Кроме того, в сервисе «Карта болельщика» запустили программу лояльности. Она позволяет получать баллы за поддержку команд и участвовать в розыгрыше ценных призов. В ряде регионов могут сократить долю иностранных работников. Минтруд предлагает в следующем году снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов страны. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. В 8 субъектах такие ограничения для ряда отраслей могут появиться впервые. Например, в Татарстане нулевую долю предлагают установить для такси, охранных услуг и некоторых других сфер, а в Калужской области для курьерской деятельности. В Минтруде пояснили, что предложения подготовили с учетом потребностей регионов в рабочей силе и ситуации на местных рынках труда. Курьеров на мощных электровелосипедах предлагают обязать получать водительские права. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, такой транспорт стоит приравнять к мопедам и выдавать ему номерные знаки. Это позволило бы фиксировать нарушения дорожными камерами. Сейчас электровелосипед с двигателем мощностью до 250 ватт юридически считается велосипедом, и водительское удостоверение для него не требуется. Для управления мопедом, напомню, необходимы права категории М. Также эксперт добавил, что нужно задуматься о создании специальных полос для подобного вида транспорта. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро. 9:34, а вы когда-нибудь слыхали про эффект Мандела?
1: Слыхали ли?
0: Да, знаете, что это такое? Это вот когда мы, кажется, помним все вместе какие-то события,

0: футболку Retro FM 23-24-88-3, код Москвы 495.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Добро пожаловать в игру «Эффект Манделы», в которой воспоминания о тех или иных событиях коллективные. Воспоминания могут быть не так однозначны и отличаться от реальности. Татьяна из Санкт-Петербурга сегодня будет разгадывать этот эффект. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Татьяна, скажите, у вас память как? Хорошая? Девичья? Когда как?
2: Нормальная.
3: Хорошо, это нормально. Мне нравится, мне подходит.
1: В зачетке так надо написать. Нормальная. Да, ну что, мы сейчас вам зададим вопрос, да, и дадим три версии событий. Вам нужно выбрать ту, которая будет совпадать с реальностью. Получится, тогда выиграйте настольную игру и фирменную футболку Retro FM. Понятно? Готовы?
2: Да, готова.
1: Ну, тогда, внимание, вопрос. Сегодня мы попытаемся вспомнить знаменитую историческую скульптуру великого французского скульптора Огюста Родена под названием «Мыслитель». Вот, ну, для того, чтобы всем напомнить, такой обнаженный мужчина, который сидит на скале, согнувшись, да, и вот он мыслит. Интересно, что существует более 20 копий статуи, они разбросаны по всему миру. Ну, наверняка вы видели, может, на фотографиях. Вопрос сегодня звучит так. Куда именно упирается рука этого задумчивого мужчины-мыслителя? Три варианта ответа для вас. В лоб, в ухо или в подбородок? Татьяна, от вашего выбора зависит все.
3: Закрыть глаза, вот представить и сказать, что вам кажется.
2: Ну, кажется мне, что вот подбородок.
1: Да. Подбородок, думаете? Ну, пусть будет подбородок. А, Маргарита, а какой правильный ответ?
3: А правильный ответ — это подбородок!
1: Это победа, это настолка, это фирменная футболка Retro FM. Хотя большинство, мне кажется, сразу оно изобразило мыслителя, да, и все в лоб.
3: Я, кстати, тоже подумала, что в подбородок, когда мы на себе ставили эксперимент, а большинство коллег подумали, что в лоб.
1: Татьяна, благодаря вам мы восстановили...
3: Татьяна, вообще девчачья вот эта вот, как бы, совместимость.
1: Да-да-да, интуиция вас не подвела.
3: Молодец.
1: Подарки уже отправляются в Санкт-Петербург. Поздравляем. И спокойненько, с удовольствием возвращаемся к нашим хитам, проверенным десятилетиями, один из которых исполнит Юрий Антонов.
0: Эффект Манделы на Ретро FM.

0: Доброго утра всем проснувшимся. Ох, чего мы только уже не успели сегодня сделать. Нейрохит разгадали. Рус-туриста отправились в Берлин, Германию, да, разгадали. Эффект Манделы был раскрыт Татьяной из Санкт-Петербурга буквально минуту назад.
1: Ну, то есть мы с вами уже очень сильно крутые, если честно. Это раз, то, что можно было бы написать в нашу сегодняшнюю тему. А вот какие атрибуты дают вам понять, что вы самый крутой, модный, трендовый? Но, может быть, есть еще что-то. Может быть, визуальное. Может быть, какое угодно, из 26-го года, из 23-го, из 2000-х, из 90-х. Пишите обо всем этом, а мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
17: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
17: И включай интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
5: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ребят, сегодня мы обсуждаем, какие атрибуты дают понять, что вы самый модный, самый крутой. Сегодня, в прошлом, а может быть и в будущем, рассказывайте свои истории в соцсетях.
2: Так, Оксана нам пишет: доброе утро, Саша, Рита. А я помню, как в конце 80-х у каждой уважающей себя модницы была на волосах химическая завивка и норковая шапка-формовка. Помню мамочку молоденькую с головой, как у барашка, и ее супермодную шапку из белой норки.
1: Аля пишет: а винтаж — это когда надеваешь вещи, а люди спрашивают, это новая коллекция или семейная реликвия? Но ты так загадочно улыбаешься.
2: Так, значит, Марина говорит: пусть промчались те денечки, и в сердце теплится уют. Из каждого окошка вовсю пел ласковый май. Сейчас тоже лично у меня, эх, ностальгия, гудрон, юпи. Всем привет, удачной среды. Ну, юпи...
1: Кодовые слова. Гудрон и юпи. 90-е, привет.
2: Так, Александр говорит, что в 90-х у него была приставка Дэнди. Отдельный маленький черно-белый телевизор для игры в нее. А еще двухкассетный магнитофон. Ух, я была самая крутая. В доме была вечная вереница друзей, желающих поиграть или переписать кассету. Помнишь, как переписывали?
1: Да. Как я вас понимаю, насчет Дэнди тоже, когда нам привезли родители. О, ребята! Это был просто взрыв эмоций и воспоминаний на всю жизнь.
2: Так, далее. Марин говорит: у меня, помню, был пакет Пепси. Там на ней информатика была написана. И в конце 80-х пришла в школу, а еще были цветные шнурки. Тут, кстати, недавно кто-то писал, я не успела дочитать, когда, помнишь, один был салатовый, а другой розовый. Вау! Да. Это было великолепно.
1: Да, ребят, ну, мы ждем ваших историй, как воспоминаний, так и, может быть, про наши дни. Мы вот пытались выяснить, а что же сейчас самое модное. Да. Пришли к выводу, что больше это такие ментальные стороны, когда, да, считается, что человек осознанный, человек самостоятельный, человек самодостаточный, проработанный.
2: Бренды огромные, ну, никого уже, если честно, но это скорее отпугнет, чем
1: привлечет. Я люблю проводить время с собой, потому что мне с собой хорошо, вот сейчас это модно.
2: Курсы обучающие. Вот. Так что это,
1: ну, делитесь своим мнением. Да,
2: пишите,
1: будем ждать.
2: Интересно.
1: Да, еще расскажем о том, как кино влияло на моду и задавало тренды. Об этом расскажем минут через 20. Не пропустите.

0: Первая смена продолжает встречать с вами эту классную среду. В столице 10 хитов, много, игры тоже будут, а сейчас новости. Для этой важной миссии у нас всегда есть свой Вадим Ривман.
1: Да, и уже рассказывая о новостях, доброе утро. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США на неделю высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. У главы МИД запланировано несколько десятков встреч. Один из ключевых пунктов программы Лаврова в Штатах – беседа с госсекретарем США Марко Рубио. Как ожидается, она пройдет сегодня. Москву в этом разговоре интересует в первую очередь позиция Вашингтона по американскому посредничеству в украинском урегулировании. Также стороны обсудят взаимодействие двух стран в рамках ООН. Кроме того, глава российского МИД сегодня выступит на заседании Совбеза ООН. Российская делегация поднимет проблему нацификации Украины, прав русских и русскоязычного населения в этой стране. Ну а в субботу, 26 сентября, Сергей Лавров обратится к участникам Генассамблеи. Оценки в школах хотят сделать более объективными. Минпросвещение России продолжает работу над единым и понятными критериями выставления оценок. А об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. И тогда же планируется ввести обновленный стандарт дошкольного образования. Поздравления с юбилеем сегодня принимает драматург, историк, сценарист, человек, который умеет рассказывать о самых важных событиях прошлого, как никто другой. 90 лет исполнилось Эдварду Радзинскому. Он первым опубликовал уникальные документы о расстреле царской семьи, работал с личными архивами Сталина, на его спектакле ходила вся Москва, он и сегодня полностью поглощен работой. Ну и последнее. Дональд Трамп переименовал искусственный интеллект. Президент США сообщил, что теперь в его стране ИИ будет называться суперинтеллект. Интеллектом, ведь это, по его мнению, звучит намного лучше. Американский лидер надеется, что его примеры последуют и в других государствах. Трамп выступил с речью в Генассамблее ООН, заявил, что новый термин «суперинтеллект» придет на смену искусственному интеллекту, ведь последний якобы вызывает у пользователя ощущение ненастоящего. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Ребят, уже 3:11. А вы как? Вы проснулись? Вот, проснулись, потянулись, такие, ух.
1: Ну ты так хорошо говоришь, как будто же скоро спать соберешься.
0: Ну, иногда надо делать паузы. Обеденный сон тоже, знаешь, полезен.
1: Да, есть такое. Друзья, ну что, мы еще не закончили. У нас впереди, во-первых, наша самая интенсивная игра — это родная речь. Мы там будем ставить ударение и, ух, вообще бороться между собой за правила русского языка. И обсуждаем сегодня тему. Вот какие атрибуты дают вам понять, что вы самый модный и крутой? Уже очень много сообщений по поводу атрибутов 90-х, а хочется еще поговорить вот прямо сейчас. Что вас делает таким? Да я вообще классный.
0: Ну и, конечно, мы обещаем стать вам самые лучшие хиты, проверенные временем. Мы — это Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Раскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Итак, среда, 23 сентября. Посмотрим. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм.
2: Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе это временное состояние, и оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе
2: пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое привычное занятие.
2: И просыпайтесь вместе с нами в классном настроении.

0: Ну, Уилл Смит, это действительно, были на стиле все.
1: Да, а в «Матрице» началась эра кожных плащей после, потому что, ну, Нео там был, помнишь, в этом, ну, в таком длинном черном плаще.
0: Он еще так дрался стильно, да. Все представляли себе, я думаю, именно Киану Ривзом.
1: У меня до сих пор такое есть, я иногда думаю, что я Киану Ривз. Вот.
0: Мы использовали другое слово для нее, этого плаща. «Топ Ган», кожаные куртки авиатора. Мы об этом вспоминали в одной из наших игр. Да, крутой боевик вышел в 86-м, да, там еще мотоцикл у него был, ну и, конечно, куртка вот, авиатор, это прям
1: тоже
0: вау.
1: До сих пор очень в тренде, я считаю, она вернулась.
0: Он возвращается,
1: плач.
0: Бывает, отойдет на пару лет, а потом снова
1: я
0: возвращается.
1: Я вообще считаю, что вот сейчас, если надеть черные очки, как люди в черном, кожаный плащ или куртку, как в Топ-Гане, будет вообще супер трендово. Ну и, конечно же, если постричься, кстати, это реально опять входит в моду, как знаменитая Рэйчел, стрижка ее, слушайте, ну
0: каждая. Сделайте мне как Рэйчел.
1: Каждая девочка говорила, сделайте мне как Рэйчел. Каскад, вообще эта стрижка называется, но она была немножечко видоизменена, но это вообще топ был.
0: Просто. Да, слушай, ну давай из отечественных фильмов тоже приведем примеры. Например, после «Иронии судьбы», да, насколько популярнее еще стали французские духи и меховые шапки. Ну, духи духами, все-таки этот культ рыжих лисьих шапок, как у Нади, той самой из Питера. Это было что-то, конечно. Вся страна сходила с ума.
1: А халатик с перламутровыми пуговицами и брючный костюм. Вот это из бриллиантовой руки, конечно, это 100% было. Но, кстати, до сих пор я считаю, халатики, брючные костюмы тоже очень-очень... Смотри, вот мы сейчас с тобой назвали какие-то вневременные, мне кажется, атрибуты, которые на самом-то деле, оказывается, и тогда были модные, и сейчас классно бы смотрели.
0: Да, ну а сейчас будет человек, который ввел такое модное понятие в хореографию, как лунная походка. Майкл Джексон на Ретро-ФМ. Давайте насладимся.

0: и начали разрабатывать умные дома уже сразу с ИИшками, которые сами следят за порядком. Убираются, там продукты разбираются.
1: Ой, да чисто у тебя. Ну что там, три банки валяются, да. Вот прям из-за запаха от них идет. Вот прям тебе мешает? Нет, так и не убирай, говорит искусственный интеллект, с уважением относясь к своему господину.
0: Ну, это уже не знаю. Нам нужно переговорить.
1: А может быть и гейша? Наоборот, такая невероятно вежливая,
0: культурная. Ну, ты
1: культурная.
0: Тоже давай не фантазируй.
1: Чаепитие тут раз нет, да и да организует.
0: Хорошо, каждый для себя из этой новости что-то свое как бы вычел. Правильно же говорить? Вычел.
1: Есть такое слово в русском языке.
0: Да, но нафантазировал.
1: Да, более подробно мы будем ударение в родной речи разбирать, и я надеюсь, что там будет, ну, немножко правильнее.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
10: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
11: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
14: Кто же забьет победный музыкальный гол?
15: Не пропустите, друзья!
16: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
17: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
18: Без возрастных ограничений.
19: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
20: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Ретро-ФМ.

0: подарок, господин, ты от Озон. Ну, Маргарита, выбирай. Либо расскажи, что дальше будет, либо QR-код действует.
1: Да, я хотела про Дана Балана рассказать. Помнишь, фазон, какой был Дан Балан? И какой он потом Чикабом пел, вот это вот все. Все, я все, что хотел, рассказала. Сейчас пойду в его соцсети, залезу, посмотрю.
2: Голосом матушки такой. Помнишь, как он хорошо вот пел, умничка,
1: нет,
2: мальчик,
1: вообще не матушки.
2: Хороший.
1: Ты видел Дана Балана?
2: Вот такой.
1: Какой такой матушки?
2: А вот ты о нем рассказываешь, как матушка,
1: простите,
2: Маргаритушка.
1: Простите, пожалуйста, это был случайно, Дан. Если вы меня слышите, подпишитесь.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформление карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий. После атаки БПЛА 6 сентября 306 ростовчан подали заявление на получение материальной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Сергея Каменецкого. Тогда повреждения получили многоквартирные дома в Ростове-на-Дону, а также частные дома в Азовском, Мясниковском районах и в Батайске. В центре Ростова с 12 октября изменится правило дорожного движения. Об этом сообщили в городской администрации. Так будет введен запрет на остановку и стоянку транспорта на ряде участков Красноармейской. Корректировка схемы движения затронет отрезки магистрали от переулка Халтуринского до дома номер 5 по северной стороне, от дома номер 154 до Семашка, южная сторона, а также территории от дома номер 254 до Крепостного, от проспекта Театрального до дома номер 157, где ограничения коснутся обоих направлений. В Азовском море после рекордного солонения воды стали встречаться черноморские акулы-катраны. Как рассказали РИА Новости в Южно-научном центре РАН, эти рыбы хорошо себя чувствуют в изменившихся условиях. По данным ученых, соленость Азовского моря растет с 2007 года и достигла 16 промилле, максимума за 150 лет наблюдений. Это меняет его экосистему. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит российская газета. О коттедже мечтают около 60-70% жителей страны, однако статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одинаковую сумму можно купить частный дом большей площади, семьи нередко выбирают меньшее жилье в городе. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро ФМ первая смена.
3: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 10:35, точное московское. Вот сейчас нужно быть особенно внимательными. В первую очередь с ударениями.
1: Да, ребятушки, у нас родная речь. Впереди ребятушки или ребятушки, а? Также тоже кто-то говорит. Это как, знаешь, о чем я недавно думала? Вернее, я постоянно об этом думаю. Собакин или Собакен? Вот как вот в рилсиках пишут. С этим тоже, возможно, как-нибудь
0: как
1: разберемся.
0: Как же мы могли упустить это слово в сегодняшней родной речи?
1: До 5000 рублей можно выиграть 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
2: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама. Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
9: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
10: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня стул украл.
12: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: «Ретро-ФМ».

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: В игре «Родная речь» на Ретро-ФМ мы проверяем сложные ударения. Да, слова, приводим пары, нужно выбрать именно то звучание, которое вы считаете грамотным, по своему мнению. Юлия из Санкт-Петербурга будет участвовать. Здравствуйте, Юль.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы когда с Санкт-Петербургом играем все время, как ты так думаешь, но сейчас будет все.
1: А представь, Юля еще бы учителем русского языка работала. Вы, случайно, не учитель русского?
2: Нет, к сожалению.
3: Да, может, не к сожалению. Ну, а кто знает.
1: У нас есть хотя бы какой-то шанс сохранить деньги. Юль, мы вам желаем удачи. А как обычно, будем приводить пары слов. Ваша задача сказать не первое, второе, а прям произнести слово правильно, как вы считаете, оно должно звучать. Хорошо?
2: Хорошо.
1: 5 слов, 5000 рублей на кону. Поехали.
3: Итак, погнали. Зубчатый или зубчатый?
2: Так, зубчатый.
3: Приняли.
1: Гербовое или гербовое?
2: Гербовый.
1: Так.
3: Далее. Шелковица или шелковица?
2: Шелковица.
1: Так. Партер или партер?
2: Партер.
1: Так.
3: Далее. Плато или плато?
2: Плато.
1: Принято. Давайте разбираться. Так, в первом варианте вы выбрали зубчатый, и так бы, наверное, выбрала большая половина нашей страны. Но зубчатый, словарь подсказывает, необычно, запомним.
3: Еще одно вообще никто не ожидал, а вот именно так.
1: Далее вы сказали гербовое. Ну нет, правильно, гербовое. Здесь тоже без тысячи пока остаемся. А вот шелковица, это верно. На третьем слое мы зарабатываем деньги. Далее вы сказали партер. Все-таки партер. Вот как привычно, так, наверное, и произносится. Да? И пятое слово вы назвали правильно. Плато. Именно на О ударение. Получается 2 из 3. И сегодня вы получаете 2000 рублей от Ретро-ФМ. Юль, поздравляем!
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец, заслужили, и слова действительно были сложные.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам за участие, друзья. Звоните в «Родную речь».
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: Это первая смена на ретро-ФМ, которая устроила уже свою родную речь. Ну, давайте закреплять слова. И пусть они звучат правильно. Зубчатый, гербовая, шелковица, партер и плато. Используем их только так.
1: Осталось узнать, только Собакин или Собакен.
0: Собакен, подсказывает.
1: Посмотрел?
0: Словарь, да-да-да.
1: Собакин.
0: Так что, если что, ну, пока употребляем так, а дальше покажет время. Словари иногда любят менять свою позицию.
1: Да, ну а о том, почему вы классный, крутой, и какие атрибуты на это могут повлиять, пишите в нашу рубрику «Между тем» в наши соцсети. Буквально через несколько минут мы заключительный раз на сегодня это обсудим.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы сегодня решили выяснить, какие атрибуты дают понять вам, что вы самый модный и самый крутой. Ваше сообщение из соцсетей. Поехали.
2: Так, значит, Владимир написал, сейчас самое крутое гулять с собакой мелкой породы. Ну, не могу не согласиться, честно. Я тоже, когда своего пирожочка брала, я просто влюбилась и как бы, ну, такой красавчик.
1: Даже
2: ну,
1: с людьми начала разговаривать. Да, с другими хозяевами. А Николай пишет, рваные джинсы в моде. А почему рваные носки нет? Или уже да? Николай, проверим.
2: Так, значит, Оксана говорит, пирсинг и тату всегда в моде. В моей молодости в 90-е мы кололи дырки в ушах, пупки, сестра помладше нос проколола, дети просили губу, нос проколоть. Естественно, получили запрет. Тату то же самое. В 90-х модно было еще и с дипломатом в школу ходить. Вот, а Марина написала, кстати, историю про дипломат. Мы как с братом учились в школе, это было в 90-е. Пару раз нам с ним удалось нечаянно задать тренды. А первый раз мы пришли в школу с дипломатами вместо ранцев. После этого, как мы проходили неделечку, половина школы уже тоже ходила с дипломатом. А что, удобно, все аккуратно лежит, тетради не мнутся, легко найти любую вещь. Ну а второй раз мы с ним пришли зимой в заячьих шапках-ушанках. И также точно через неделю большинство школьников ходили в ушанках. Вот так вот.
1: Так, от Анны Калашниковой интересное сообщение. Ретро-страна, здравствуй, утренние звездочки Саша и Рита. В годы СССР ты был самым модным, если шел по улице в джинсах и с магнитофоном на плече. А еще лучше, если ты не шел, а ехал в «Жигулях». Ну а сейчас ты мод, если у тебя лет в 50, все зубы свое. Золотые слова, Анна.
2: Так, а вот Оксана еще написала про челку Карлоса. Ну, у меня что ж такая была? Это было невероятно плохо. Как я по ней не скучаю? Кто бы знал? У меня еще и волосы белые были. А внизу, знаете что, красные пряди. Вы бы со мной даже не разговаривали.
1: А ведь кто-то мог влюбиться именно в эту челку, Маргарита. Возвращай, хотя бы поржем. Ну что, спасибо всем, ребят, что поностальгировали вместе с нами. Попытались разобраться, а что же модно и круто сейчас, сегодня. И как мы поняли, это вообще не про вещи все-таки, да, а больше про стиль жизни, про отношение к жизни, к себе, к людям, к миру и так далее.
2: Ну, а завтра у нас будет для вас новенькая тема. Какая? Мы, как всегда, не скажем. А вы сегодня можете все-таки подумать на эту. Ну, а что, мало ли. Написать в наши соцсети, они работают 24/7. А завтра в 7 утра мы встретимся с вами здесь же, в том же составе.
1: Ну, а завершая первую смену, группа «Браво» и «Дорога в облака».
0: Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: В Москве 11 часов. Среда, 23 сентября. Доброе утро. Знаете, кому мы еще скажем доброе утро? Дмитрию Королеву, потому что он пришел не с пустыми руками, а с новостями. Дим, привет.
1: Спасибо. Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. В России появятся национальные рекомендации по питанию. Их анонсировал Михаил Мурашко. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения. Это касается именно консультирования врачами, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний. Мурашко добавил, что люди с хроническими болезнями также нуждаются в особом режиме и формате питания, и врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. Правительство поддержало новые меры борьбы с авиадебоширами. Согласно законопроекту, авиакомпании обяжут обмениваться данными пассажиров, попавших в черные списки. Благодаря этому перевозчики смогут заранее знать о дебоширах и законно отказывать им в перелете. Также Кабмин поддержал расширение списка нарушений, за которые пассажира могут не пустить на борт, а также ужесточить ограничения для тех, кто повторно устраивает дебош в самолете. Отмечается, что порядок обмена и хранения персональных данных должен будет определить Минтранс. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эту среду встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Россия готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. В штаб-квартире ООН стартовала общеполитическая дискуссия. Основная часть общих прений продлится до 26 сентября. Мосбиржа будет показывать курс биткоина в рублях. Площадка намерена запустить торговую пару в ближайшее время. Также биткоин можно будет увидеть в так называемых условных долларах. В будущем аналогичные инструменты планируют запустить для других криптовалют. Как передает РБК, пока когда именно начнутся торги, пока неизвестно. В пресс-службе центра банк сказали, что регулятор ожидает, что такие операции будут организованы. Ну а в Хабаровске заложили первый камень в основание музейно-выставочного комплекса «Дом амурского тигра» и капсулу с посланием потомкам. Как сообщили местные власти, центр, посвященный в том числе истории хранения уссурийской тайги, появится на месте заброшенной постройки. Сообщается, что новое двухэтажное здание оформят в стиле 19 века. И о валюте на эту среду: доллар 84,07 рубля, евро 96,59. Пока все, а далее встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова и вашу любимую музыку. Всем отличного дня!

0: Оказывается, друзья, среда – день в каком-то смысле особенный. И нет, не только потому, что ее прозвали «маленькой пятницей». Оказывается, по данным некоторых исследований, именно в среду, да, именно сегодня, мы, люди, реже всего подвергаемся всякими излишествам нехорошим себя. Алкоголь не пьем. А некоторые даже умудряются добегать и до спортзала по средам с большим рвением. Ох, пойду, что ли? Поприседаю, тут у нас место полно в студии. Под музыку. Она как раз подходящая. Лу Бега скоро, Владимир Высоцкий и Bad Boys Blue. В самые ближайшие минуты на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. В Москве 11 часов и 20 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
7: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
14: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: I got a girl everywhere. Friend. Ну ладно, подружки так подружки. Вот, кстати, не зря Лубега хвалится налево и направо, даже не знаю, в какую сторону больше, что у него девчонки сплошь и рядом в каждом городе, во всех странах. Тут у меня в чатиках девчонки тоже реагируют на Лубегу, между прочим. Даже ревную немножко. Так, ну ладно. Лубеге можно все. И вообще артистам, которые звучат здесь в эфире Ретро-ФМ, всегда респект и уважение. В самое ближайшее время рядом с нами лучшая музыка Savage Garden, группа Mirage, Cherry Lane и много чего еще обязательно прозвучит. 11 часов и 35 минут в Москве. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всесезонный глэмпинг. 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг. 3 воды.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: moon and back. До Луны и обратно смотались. Полет прошел удачно и даже более чем. Кстати, удивительно, но вот эта теперь уже легендарная песня стала настоящим хитом не сразу. После первого релиза в 97 году она с треском провалилась в США и Великобритании. Но спустя какое-то время было решено перевыпустить, попробовать еще раз. «To the Moon and Back» со второй попытки. И, кстати говоря, в укороченном варианте. Люди, слушатели, мы с вами распробовали. Ну, такое случается в жизни, когда с первого раза что-то не зашло, правда же, бывает. А потом, как говорится, за уши не оттащишь. Практически три десятилетия уже с нами песни, и все это время нас не получается оттащить. В хорошем смысле. Шикарная, красивая, завораживающая. Дальше тоже музыкально-мелодично. Murray Head и Аида Ведищева впереди на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
14: 12+. RetroFM.

0: Москве полдень. Продолжается среда, 23 сентября на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформление карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий. После атаки БПЛА 6 сентября 306 ростовчан подали заявление на получение материальной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Сергея Каменецкого. Тогда повреждения получили многоквартирные дома в Ростове-на-Дону, а также частные дома в Азовском, Мясниковском районах и в Батайске. В центре Ростова с 12 октября изменится правило дорожного движения. Об этом сообщили в городской администрации. Так будет введен запрет на остановку и стоянку транспорта на ряде участков Красноармейской. Корректировка схемы движения затронет отрезки магистрали от переулка Халтуринского до дома номер 5 по северной стороне, от дома номер 154 до Семашка, южная сторона, а также территории от дома номер 254 до Крепостного, от проспекта Театрального до дома номер 157, где ограничения коснутся обоих направлений. В Азовском море после рекордного осолонения воды стали встречаться черноморские акулы-катраны. Как рассказали РИА Новости в Южном научном центре РАН, эти рыбы хорошо себя чувствуют в изменившихся условиях. По данным ученых, соленость Азовского моря растет с 2007 года и достигла 16 промилле, максимума за 150 лет наблюдений. Это меняет его экосистему. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит российская газета. О коттедже мечтают около 60-70% жителей страны, однако статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одинаковую сумму можно купить частный дом большей площади, семьи нередко выбирают меньшее жилье в городе. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте, а хорошо у него все-таки вот это вот получается? Вот это вот самое кисес. Сколько она там раз за три минуты успела сделать этих самых подсчитать? Вот видите, продолжает. Подсчитать вообще невозможно, мне кажется. Но главное, успела. Успела все, что планировала. А мы тоже успели насладиться. В следующий раз опять попробуем. Снова послушаем Сиси Кетч когда-нибудь. А в ближайшее время переключимся на других специалистов. Группа Смоки. Скоро Иванушки Интернешнл и Лайнел Ричи. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду.

0: водится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
2: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнако. промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.

0: История про соседку по имени Элис. Кстати, изначально песня «Living Next Door to Alice» планировалась о домашних кошках, а вовсе не о девушке. Песню писали в спешке. И, кстати, было это еще задолго до того, как ее исполнила группа «Смоки» в конце 50-х. Так изначально родился шуточный набросок «Living next door to Mrs. Craven and her many cats», живя по соседству с миссис Крейвен и ее многочисленными кошками. Ну, то есть сначала на кошках потренировались, а потом кошек убрали, соседку реновировали, поменяли ее и, вероятно, омолодили. Имя заменили, естественно. Получилась та самая Элис, которую мы все так полюбили. Кого мы еще любим? А, пожалуйста, расскажу. Очень скоро с нами Man at Work, Via Candles, Синяя птица и много чего еще здесь в перспективе на Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.

0: Man at Work и знаменитый хит Down Under, произведенный под австралийским солнышком. А у них там, кстати, друзья, сейчас в Австралии, с другой-то стороны нашего круглого мира, весна климатическая, я имею в виду, начинается. Не то, что тут у нас. Да ладно, у нас тоже красиво. Очень классное время года. И это я сейчас себя и морально успокаиваю, и подготавливаю к зиме в том числе. И, в принципе, ну красиво же, правда. Не только зелено же, и вот красно, и зажелтилось, и все, что там за окнами происходит, еще бы дождик не шел, и вообще бы красота была. Все было бы нормально. Так, ладно, музыка спасительная. Здесь рядом с нами Адриан Челентан и скоро Юрий Шатунов. И много чего еще запланировано, уж поверьте, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем вам отличной среды.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи». Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: 13 часов и практически 1 минута в Москве. Продолжается среда, 23 сентября. Самое время узнать важные новости, а для этого надо внимательно послушать Дмитрия Королева. Дим, мы начинаем слушать.
1: Ну, тогда действительно слушайте внимательно. Здравствуйте, друзья. Президент России Владимир Путин готов провести еще одну встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Трамп во время телефонных разговоров неоднократно подтверждали, что при необходимости готовы вновь провести личные переговоры. Ну и ранее Трамп выразил мнение, что российский президент согласился бы на еще одну личную встречу. При этом, по его словам, это вряд ли произойдет на предстоящем саммите G20 в Майами. В Стерлитамаке задержали владельца сгоревшего ТЦ, где накануне при пожаре погибли люди. По версии следствия, предприниматель не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности, что могло привести к трагедии. Как пишет ТАСС, сейчас решается вопрос о предъявлении владельцу обвинения и выборе меры пресечения. Напомню, пожар в торговом центре в Стерлитамаке возник накануне. Предварительная причина – короткое замыкание. Погибли 4 человека, 5 пострадали. Вячеслав Володин может вновь возглавить Госдуму в 9-м созыве. По данным источников РБК, предварительное решение в пользу депутата уже принято. Володин руководит Нижней палатой парламента с 2016 года. Если его переизберут, он станет первым спикером Госдумы, занимающим эту должность более 2 сроков подряд. Ну и добавлю, первое заседание Государственной Думы 9-го созыва должно состояться 19 октября. Однако президент может созвать депутатов и ранее этого срока. Космонавт Роскосмоса Сергей Тетеря отправится к Международной космической станции в составе миссии Крю-13. Старт запланирован на 1 октября с космодрома на мысе Канаверал. Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправятся американские астронавты и представитель Канады. Продолжительность экспедиции составит около 6 месяцев. За это время необходимо провести десятки научных экспериментов. Ну и «Кряк лапчатый» возвращается на экраны. Известный американский мультсериал «Черный плащ» получит продолжение спустя 35 лет. Об этом сообщил телеканал «Дисней». Над новым эпизодом будут работать новые продюсеры. Напомню, премьера «Черного плаща» состоялась в 1991 году. Спустя 2 года была премьера и в России. Отмечается, перевод «Черного плаща» был максимально народным. И такие фразы, как «Нюхни, газку, злодей» и «От винта» до сих пор помнят несколько поколений россиян. Ну и о валюте на эту среду. Доллар 84,07 рубля, евро 96,59. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Место для шага вперед. Ну, когда утром шагаешь в переполненный трамвайчик, автобус, троллейбус, электробус, нужно подчеркнуть, не всегда там, конечно, находится место для этого самого шага вперед. Чего уж там. Но когда нас это останавливало? Нам же не назад, в конце концов, пятиться. Чем мы там сзади не видели, правильно? Нам хочется поскорее на работушку любимую попасть, чтобы никто не успел за нас там поработать. Правда же? Чтобы мы все сами. Потому что лучше нас никто не сделает. Правильно. Никто лучше нас чаю с печеньками не попьет. Ну, а дальше музыка, которая помогает везде успевать. Джордж Майкл и Bad Boys Blue. Это только некоторые из тех, кого мы скоро услышим. Меня зовут Юрий Гурьянов. И это Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-626-656-837.
3: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Показания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
7: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
9: Кто же забьет победный музыкальный гол?
8: Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
11: В эфире новости.
12: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
13: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
17: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
18: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Это Джордж Майкл, песня про веру, вера во все хорошее, я думаю. Кстати, по поводу хорошего, по поводу лучшего, завтра утром к нам снова вернется шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рита Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новые игры, крутые подарки и тем для обсуждения. Новости интересные, шутки, опять же, настроение, конечно, любимая музыка. А еще в эту пятницу в гости к «Первой смене» придет журналист и телеведущий Вадим Токменев. С 7 до 11 не пропустите «Первая смена» на Ретро-ФМ. Ну а в самые ближайшие минуты тоже не надо пропускать. Например, группу Scorpions, также Виктор Салтыков и Джо Дассена уже очень и очень скоро прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: And I, ты и я. И мы с вами тоже ко всей этой шикарной музыкальной компании с удовольствием примазываемся. И к скорпиончикам, конечно, любимым тоже. Да и ко всем остальным тоже любимым. Нет-нет, да и да. Хорошо-то у нас, конечно, на Ретро FM. Завтра снова планирую прийти. Так и знаете, пойду-ка сейчас. Надо успеть Филичту послушать, а то вдруг мне там кто-нибудь приветик передаст. Мало ли, всякое бывает. Буду ждать. Через 10 минут можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Случится Филичта на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока. Всем Ретро FM.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, у нас есть смс-приемник, короткий номер 5533, на который можно отправлять свои сообщения, начиная их со слова «RetroFM». Заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка «Программы», находите «Филичиту», заполняйте специальную форму. Ну или заходите, переходите в наш канал в Максе, там под специальным сообщением можно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, не забыть их подписать, как вас зовут, откуда вы, кому адресованы сообщения. Ну что, начинаем.

0: Друзья, не забывайте подписывать свои сообщения. Семья Шеметила из Краснодара поздравляет настоящую красавицу и настоящего полковника полиции Снежану Михайловну Леонову с днем рождения. Желают ей счастливых событий, чудесных идей и новой любви. Леночка Мельникова из города Белоусово передает знак любви, красиво, своему мужу Владимиру Мельникову, мужчине, который исполняет ее мечты. Ну, а Александр из Красноярска написал просто: «Юленька, я тебя очень сильно люблю».
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Наталья передает привет любимому мужу Димуле. Солнышко, я тебя обожаю. Отличного дня и прекрасного настроения. Анна из Кемерово передает привет любимой мамулечке. Юрию Гурьянову, ведущему Ретро-ФМ, всему Кузбассу города Кемерово. Кстати, друзья, ну вы много нам передаете привет. Я все приветы передаю лично. Не волнуйтесь, все будет передано. Сергей Токарь из Курской области, Солнцевский район, передает привет коллективу гаража ЗАО «Прогресс» Солнцевского района Курской области.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Валерий Вологдин передает привет своему отцу Вадиму. Желает его всего самого наилучшего. Работа кипит. Жена Ира, дети Катя и Дима поздравляют своего любимого мужа и папу Антона Владимировича Орлова из Великого Новгорода. С днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. Гена Гармашов из села Добрушино передает привет большой Андрею Веселову из села Добрушино и привет дядь Тенгизу из Евпатории.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
8: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Легендарный Deep Purple Felicity на Ретро FM. Коллеги, поздравляет с отпуском Павла Анатольевича Коншина. Любимая, любящая жена поздравляет своего мужа Игоря Анатольевича из Павловского Посада с юбилеем. Он лучший мужчина, пишет жена. К сожалению, не написала, как ее зовут. Друзья, вы подписывайтесь, пожалуйста. Ну, честно, очень важно это. Очень его люблю, желаю ему здоровья, долгих лет жизни. Ксюша из Севастополя передает привет своему мужу Сергею. Я его жду. А Ирина Фомина поздравляет с 23-летием свадьбы себя и своего любимого мужа Евгения. Спасибо, что Ретро FM всегда рядом с нами. Пожалуйста.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.3.

0: Утренняя чита на RetroFM, друзья, продолжается. Напоминаю вам, что свои сообщения вы можете, ну, в частности, прислать на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение. Начальник участка Таганайского Алексей Андреевич передает огромное спасибо и привет Игорю Горбачеву, лучшему шлифовщику завода «Звезда», за хорошую, качественную работу. А племянница Зоя передает привет своей тетушке Любови Финагентовне. Здоровья ей!
1: Реклама.
2: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Сергей передает привет всему Горному Алтаю и особенно сотрудникам предприятия «Майма Молоко» в Майме. Надеюсь, правильно сделал ударение. Посмотрел специально на второй слог. Падает ударение. Вся семья поздравляет Зинаиду Николаевну Фомину, любимую свекровь, маму, бабушку, прабабушку. С днем рождения. Будьте здоровы и счастливы. Ну, а Никита Юрьевич из Владивостока поздравляет Любаву Егоровну с днем рождения. Пусть у тебя в жизни все налаживается, дорогая, не грусти по пустякам. Друзья, пишите ваши сообщения, не забывайте их подписывать, потому что много неподписанных сообщений. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано.

0: легенды Backstreet Boys. Фелисити на Retro FM, друзья. Читаю ваши сообщения. Марина из города Арамиль Свердловской области передает привет своим сыновьям. Миш, Ваня, люблю вас, пишет Марина. Надя из Нижегородской области передает привет своему мужу Игорю. Он кладет плитку сейчас в доме. Удачи и скорости желает. Татьяна Синицына из Москвы цитирует известную песню. Помните? «Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо». В общем, посвящает она эту песню Дмитрию Богданову. Ну и, наконец, Зоя передает привет Аксинии Лебедевой из Костромской области. Желает ей удачи, отличного настроения.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Я Пирелли.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Всем бухгалтерам привет от группы «Комбинация». Филичта на РТФМ. Ну, собственно, завершается, да. 14.55 уже в столице. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Игорь Алексеевич из Владимирской области передает большой привет своей огромной семье, которая живет в Московской, Курской, Читинской областях. Светлана из Минеральных Вод передает привет любимой дочечке Карташовой Софике, а также Настюшке при Мак, любимому мужу Дмитрию Карташову. Оксана из Сочи поздравляет брата Василия Колосовского с днем рождения. От всей семьи Хуторновых желает счастья, здоровья, мирного неба над головой. Ну а Сергей Горохов из Москвы передает привет своему коллеге Сергею из проектно-изыскательной компании. Серега, хорошего тебе дня и отличного настроения. Ну, собственно, эти слова я адресую всем слушателям Ретро-ФМ. Друзья, завтра с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет в Филичите на Ретро-ФМ.

0: В Москве 15.00 на Ретро-ФМ. Впереди Bad Boys Blue, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и дуэт Роксет. Прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России намерены усилить контроль над питанием в социальных учреждениях. По информации «Известий», сейчас продукты проверяют выборочно. Теперь предлагают не пропускать ни одну партию без экспертизы. Речь идет о поставках в больницы, школы и детские сады. Кроме того, компаниям, которые уже попадались на поставках некачественной продукции, могут запретить работать в этой сфере. Необходимость возникла после серии массовых отравлений в соцучреждениях на Сахалине, в Иркутске и на Кубани. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. О готовности ранее говорили и в Кремле. Обсуждается такая возможность в октябре. Тем временем, как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проводить встречу в верхах до того, пока не проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно. Власти Египта решили повысить визовый сбор. С января будущего года он составит $33. Сейчас документ можно оформить за 30. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Это затронет как обычную визу по прилете, так и цифровую, оформляемую в Каире. В ассоциации пояснили, россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Старость в радость. В Витебске начал работу первый союзный слет граждан старшего поколения России и Белоруссии. На него приехали более 1000 человек. В течение 3 дней пожилые люди будут проводить мастер-классы, участвовать в спартакиадах и театральных постановках. Ну и, конечно, делиться друг с другом опытом, как продлить активное долголетие. По поручению Владимира Путина и Александра Лукашенко проводить слет старшего поколения будут на регулярной основе. Первые полноценно роботизированные дома появятся в Японии к 2028 году. Правительство страны официально поддержало данную инициативу. Искусственный интеллект станет отслеживать обстановку внутри помещений и всесторонне решать бытовые задачи, такие как влажная уборка полов, сортировка купленных продуктов, стирка одежды, мытье посуды и выполнение прочих аналогичных действий. И о валюте на эту среду: доллар 84.07 рубля, евро 96.59. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вот-вот. Учтите, друзья, не только красота, страшная сила. Музыка тоже еще ого-го. И связать может и развязать, а может даже и больше. Группа «Мираж» на Ретро FM в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт Яки Да, Сергей Беликов и Джой.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: В воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
7: Реклама.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
9: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.

0: Бум, бум. Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
1: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-542-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Алло, теща, привет, как кто?
8: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября, Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
9: О, Кассир.ру, национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 118-784-718-95-84.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Ретро-ФМ.

0: Знаете ли вы, кто поет эту песню, друзья? По статистике, знает примерно 20% слушателей. Тем не менее, это дуэт Яки, да, и саму песню-то мы прекрасно знаем, слушаем и любим. А вот, собственно, теперь еще у нас есть возможность узнать не только про сами песни, но и про их исполнителей. С часу до двух дня каждую субботу Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха любимых исполнителей, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу Юрий Гурьянов расскажет нам про Уитни Хьюстон. Не пропустите программу «Ю» в эту субботу с часу до двух дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе. Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: Как говорит сейчас молодежь, жизнь нужно прожить так, чтобы своим именем создали фейковый аккаунт. Ну или про твою жизнь спели на ретро-ФМ. Собственно, так доктор Албан и поступил, спел про свою жизнь. It's my life. Доктор Албан на ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Сиси Кейч и Евгений Белоусов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Салвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Ретро-ФМ.
10: Наш сайт – retrofm.ru.
9: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
10: 12+.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM 3D лучшие любимые Игорь Иванов и Крис Ри. Прямо сейчас у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по новой встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока что нет. Однако готовность российского лидера к такой встрече сохраняется. По его словам, в телефонных разговорах президенты всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Напомню, что также ранее Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России, что, по словам Дмитрия Пескова, не способствует восстановлению двусторонних отношений. Строительство газопровода для поставок иранского газа в Россию в большей части профинансирует Москва. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Ирана в России. По его словам, трубопровод пройдет через территорию Азербайджана, и над проектом работают три страны – Россия, Иран и Азербайджан. Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва и Тегеран работают над проектом газопровода и подчеркивал, что Россия исходит из того, что этот проект и коридор «Север-Юг» будут реализованы. Директор Национального медицинского исследовательского центра академик РАН Наталья Мокрышева сообщила, что практически у всего населения России имеется дефицит йода разной степени выраженности. Кроме того, по ее словам, около четверти людей, дополнительно потребляющих витамин D3, не чувствуют ощутимой разницы, поскольку необходимая доза должна определяться индивидуально. Об этом она заявила на первом Всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации». Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами при условии его доработки. Документ, в частности, предусматривает право авиаперевозчика передавать другим компаниям и получать от них сведения о пассажирах из черных списков. Однако в Кабмине считают, что для обеспечения наличия этих сведений у всех перевозчиков необходимо установить не право, а обязанность их передачи. Также предлагается расширить перечень правонарушений, при которых возможен односторонний отказ от заключения договора перевозки. И компания Disney запустила производство нового мультсериала о «Черном плаще», который спустя десятилетия вновь выйдет на борьбу с преступностью. Над проектом работают создатели из Point Grey Pictures и Disney при участии автора оригинального мультсериала Теда Стоунса. По сюжету герой провел долгие годы в мире, где о нем никто не слышал, а вернуться к прежней миссии ему поможет подросток Даки, знающий его историю. Напомню, оригинальный «Черный плащ» выходил с 91 по 95 год и включал 91 эпизод. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 7 копеек. Евро 96 рублей и 59 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, если каста ла виста добавить muchos gracias, то, собственно, получится весь мой багаж испанского языка. Но у них вот он чуть побольше, все-таки они итальянцы. Это Рики Повери на РФМ в 16:19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас квартет Абба, Гарик Скачев и Эфр Дэвид.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ. 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
16: Возрастное ограничение 6+.
17: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 118-784-718-95-84.
18: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса Мебельмолл. О, Мебельмолл.
19: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Утро вечера не только мудрее и веселее, но еще и бодрее, друзья. Поверьте, но правда есть одно условие. Для того, чтобы оно таковым было, нужно слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут новые игры с классными подарками, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.

0: Ничто не вечно под луной, и это обстоятельство особенно радует в конце рабочего дня. Вот представьте на секунду, вечный рабочий день, а? Представили? То-то и оно. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ, 16 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ в следующем часе встречайте Олега Орлова, а до конца часа с нами группа Kiss и песни из Мимино.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
7: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Москве 17.00. Катя Лели, Джимми Саммервиль готовы открыть дверь в новый музыкальный час на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России хотят усилить контроль над питанием в социальных учреждениях. Сейчас продукты проверяют выборочно, теперь предлагают не пропускать ни одну партию без экспертизы. Речь идет о поставках больниц и школ и детские сады. Необходимость ужесточить требования возникла после серии массовых отравлений в детском лагере на Сахалине, у юных хоккеистов в Иркутске и у школьников на Кубани. Кроме того, компаниям, которые уже попадались на поставках некачественной продукции, могут запретить работать в этой сфере. В Таганрогском заливе Азовского моря в пределах Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области. По данным синоптиков, до конца суток в Таганрогском заливе Азовского моря в пределах Ростовской области ожидается сильный дождь с ухудшением видимости до 1-2 км, а временами до полукилометра в сочетании с градом, грозой и усилением ветра до 28 метров в секунду. Спасатели призывают жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Рейс Валдаев-Ростов-Романовска отменят до 15 октября, об этом сообщила пресс-служба СПК «Дон». По техническим причинам маршрут Ростов-Покликовский-Семикаракорск-Романовская в обратном направлении будет недоступен с сегодняшнего дня и по 15 октября. Денежные средства за приобретенные билеты будут возвращены на карту автоматически. Оказалось, что 73% жителей Ростова-на-Дону не собираются сидеть дома этой осенью. Для хорошего настроения в поездке ростовчанам нужны красивые природные маршруты. Еще 35% добавили в список обязательное условие – комфортная погода, а мотивы у всех разные. 39% хотят напитаться осенней красотой, столько же сбросить накопившуюся усталость, почти треть готовы уехать куда угодно, расстояние не имеет значения. В августе россияне купили больше 518 тысяч автомобилей с пробегом на общую сумму около 613 миллиардов рублей. Как сообщается, расходы на вторичном рынке снизились на 5% по сравнению с июлем и на 2% за год. При этом заметно вырос спрос на поддержанные китайские автомобили, их продажи увеличились более чем наполовину. О курсе валют: доллар 84 рубля 7 копеек, единоевропейская валюта 96 рублей 59 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Чемпионат по дневному сну. Участвовали сотни горожан с хроническим недосыпом. Победил дедушка 80 с небольшим лет, а второе место занял офисный сотрудник с ночными сменами. Уверен, и у нас в стране будут желающие и организовать подобные мероприятия, и поучаствовать в нем. Группофорум и Виктор Салтыков на Ретро-ФМ, 17-18 столицы. Далее в нашем эфире блюсистом Андрей Никольский и мистер президент. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правила, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.

0: Если ты на время остаешься один, никакой трагедии в этом нет. Но когда кто-то говорит: «Мне вообще никто не нужен», знаете, он, скорее всего, лукавит. Обычно у такого одиночества, у его причины, есть имя и фамилия, которые, как их обладатель, не выходят из головы и занимают как минимум половину сердца. В чем наглядно убедился герой этой песни Дитера Болина и группы «Blue System». И, кстати, этого не скрывает. 17:33, время московское. Через три быстрых минутки свои истории расскажут нам на Ретро-ФМ Женя Белоусов и дуэт «Макара».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Любовь и отношения между мужчиной и женщиной можно сравнить с полным стаканом. Сначала мы жадно пьем его содержимое, затем начинаем смаковать каждый глоток, а потом и рады бы выпить еще, а как-то все быстро заканчивается. Так что берегите каждое мгновение и по-хорошему завидуйте тем, чей стакан всегда наполовину полон. Как у героев этой песни, чья любовь и не думает заканчиваться. Группа Sixpence None the Richer здесь на Retro FM 17:49 по московскому времени. Я Олег Орлов, приветствую вас, друзья. Желаю прекрасного, приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
16: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
18: Эргоферон.
19: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
20: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
23: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Москве 18.00. Ансамбль «Синие птицы» и «Пупо» порадуют нас далее на Ретро-ФМ своими песнями.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа, чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне высоких цен на энергоносители, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза и проект соглашения. Система ETS обязывает крупные промышленные предприятия электростанции приобретать разрешение на выбросы углекислого газа. По данным информагентства, расходы на такие квоты в среднем составляют около 11% затрат европейской промышленности на электроэнергию. В странах с высокой долей ископаемого топлива, в частности, в Польше, эта доля значительно выше. Компания «Автодор» предупреждает об ухудшении дорожной обстановки на трассе М4 Дон в Ростовской области. Дожди прогнозируются в течение дня, аналогичная погода ожидается в Московской и Тульской областях. Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными за рулем и отказываться от использования телефона во время движения. Кроме того, до завтрашнего дня в регионе сохраняется штормовое предупреждение. Возможны ливни, грозы, град, скорость ветра может достигать 25 метров в секунду. Молодежь и волонтеры в Ростовской области, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, начнут активнее подключать к работе по противодействию незаконного оборота запрещенных веществ в интернете. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По актуальной статистике, которую озвучили на заседании, свыше 85% выявленных преступлений в этой сфере совершается с использованием цифровых технологий. Семья Тихоновых представит Ростовскую область в финале Всероссийской семейной зорницы. Открылась она в Волгограде. На региональном этапе донская команда обошла 200 участников. Конкурсанты продемонстрировали навыки оказания первой помощи, огневой тактической подготовки, прошли эстафету и управляли беспилотниками. Теперь победители готовятся к решающему этапу соревнований. Вьетнам по итогам туристического сезона вошел в топ-10 зарубежных направлений. Лидером по популярности остается Турция. Следом идут Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и Арабские Эмираты. Топ-15 замыкают Италия, Германия, Испания и Франция. Отмечается, что продолжает расти интерес к Китаю. Турпоток также вырос в Бразилию, Саудовскую Аравию, Монголию и Марокко. О курсе валют: доллар 84 рубля 7 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 59 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Мы редко устаем, занимаясь чем-то интересным и увлекательным. Вот главный секрет интересной, счастливой, насыщенной событиями жизни. А бороться со скукой и плохим настроением, если они иногда нас начинают одолевать, помогает любимая музыка. В данном конкретном случае вот такая вот бодряще веселая. Gypsy Kings на Ретро-ФМ, 18:19 по московскому времени. Впереди в нашем вечернем эфире «Экзотик» повдает Кармен и Крис Ри. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Я слива садовая,
2: спелая лиловая,
1: а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
1: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
0: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
7: Реклама.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
15: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» — 70 лет вместе.
16: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2020.

0: Знаете ли вы, друзья, что эта песня группы Bee Gees изначально предназначалась для популярной в 70-е годы певицы Ивон Элиман, но впоследствии прозвучала в фильме «Лихорадка субботнего вечера» в авторском исполнении и вскоре достигла первого места в национальном хит-параде США. А в 96-м году она покорила и британский хит-парад, но уже в версии группы «Take That». А сколько интересных историй можно услышать в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем малоизвестные треки любимых исполнителей. Каждую субботу с 13 до 14 часов программа «Ю» здесь, на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.

0: Немного итальянского шарма в вечернем эфире Ретро-ФМ от группы Рики и Повери. Кстати, сегодня в Италии довольно важный день, день зеленого кофе. Праздник, который посвящен необжаренным кофейным зернам, с которых начинается путь любого качественного кофейного напитка. А итальянцы известны как мастера не только приготовления эспрессо, капучино, но и тонкого искусства обжарки кофе. Поэтому выбор сырого зерна имеет для них особое профессиональное значение. Ну, мы с вами, друзья, не будем углубляться в обсуждение сортов арабики и робусты, правил хранения зерна и тенденции кофейного рынка. Пусть этим занимаются профессионалы, специалисты своего дела. А вот от чашечки кофе лично я прямо сейчас не откажусь, тем более, что моя трудовая смена еще даже не миновала свой экватор. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. В столице 18:48.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: В Москве 7 вечера. Прокатиться на метро или на машине с ветерком? Группа «Високосный год» и «Сиси Кетч» предоставят нам выбор. А Игорь Акулов познакомит с главными новостями среды. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для приостановки операций по банковским счетам. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки планируется внести в закон о противодействии легализации доходов, а критерии частичного совпадения ведомство установит после принятия поправок на основании анализа практики. Если банки выявят совпадение, операции клиента приостановят на 5 дней с уведомлением Росфинмониторинга, а если ведомство не продлит приостановку, операции проведут при отсутствии иных ограничений. Количество вакансий в России, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло на 37% в годовом выражении. И компетенции становятся ощутимым фактором роста доходов в маркетинге, рекламе и пиар. Соискателям со знанием нейросетей предлагают в среднем 106 тысяч рублей против 60 тысяч без этих навыков, в юриспруденции 80 тысяч против 60, в страховании надбавка составляет около 20%. Быстрее всего требования к умению работать с нейросетями растут для графических дизайнеров, менеджеров по маркетплейсам, контент-менеджеров и SMM. Специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% в текущем году. Число зарегистрированных больных с впервые установленным заболеванием составляет 41 человек на 100 тысяч населения, а у 70% населения имеется один из факторов риска, например, недостаточная физическая активность или нездоровое питание. Ранее в Министерстве здравоохранения также приводили статистику, что за последние 5-6 лет потребление алкоголя в стране снизилось на 15%. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что на период осенних школьных каникул на туры в Арабские Эмираты цены снизились на 20-40%, а на отдельные гостиницы на 60-65%. Арабские Эмираты традиционно входят в число самых популярных зарубежных направлений для семейного отдыха в конце октября, когда жара спадает, а море остается теплым. Дубай остается лидером семейного спроса благодаря развитой инфраструктуре и тематическим паркам. Рас-эль-Хайм выбирают ради пляжных курортов системы «Все включено», а Фуджейра подойдет семьям, ищущим спокойный отдых. И группа ученых из разных стран мира обнаружила новый вид пингвинов – восточного папуанского пингвина. Это стало первым открытием нового вида этих птиц более чем за 100 лет. Птицы обитают на островах Киргилан на юге Индийского океана, а генетический анализ показал, что они отделились от сородичей примерно 300-500 тысяч лет назад и отличаются размерами и издаваемыми звуками. Раньше наука считала всех папуанских пингвинов одним видом с несколькими подвидами, но оказалось, что существует целых 4 вида данных птиц. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

плакал, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но вот только с личным привет. Привет, а дождь все не проходит, а я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Пламенный привет всем вам, друзья, от бит-квартета «Секрет» и от «Ретро-ФМ». Пожелание не болеть, привет, не хворать и радоваться жизни под песни любимых артистов. Привет. Далее нам в этом всячески поспособствуют «Самоцветы» и группа «Silent Circle». В Москве 19:21. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!
2: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
6: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
8: А можно в горы. Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
9: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
11: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
15: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебель Молл». О, «Мебель Молл».
16: «Мебель Молл» – это целая вселенная.

которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл. Бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: чтобы на позитиве встретить буднее утро, не обязательно обращаться за помощью к небесам или взывать к своему ангелу-хранителю. Достаточно включить утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждый будний день с 7 до 11. Для вас, друзья, новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения всей страной, актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня. Не пропустите утреннее шоу «Первая смена» здесь, на Ретро-ФМ, уже завтра в 7 утра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Во всесезонный глэмпинг «Три воды». Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Станция «Морская» делит цены пополам. На проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Настоящий музыкант, словно инженер тонких материй, знает, как затронуть нужную душевную струну. Sting — одна из лучших песен, которого звучит сейчас на Ретро-ФМ, один из таких музыкантов. Ну а под занавес этого музыкального часа компанию нам еще составят женское трио «Бананарама» и группа «Цветы». Сверим часы, друзья, 19:48, точное московское. Я Олег Орлов, желаю вам исключительно приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
22: 12+.

0: 8 вечера в Москве, а не поностальгировать ли нам по лету и отпуску на море? Группа «Ариэль», Альбана и Рамина Пауэр нам в этом помогут. А информационные итоги сегодняшней среды подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщил госсекретарь Марк Рубио, отметив, что для российского президента это станет возможностью пообщаться не только с американским коллегой, но и с другими мировыми лидерами. По его словам, США надеются, что Владимир Путин примет приглашение. Группа 20 включает ведущие экономики мира, а также африканские и европейские союзы. Саммит пройдет 14 и 15 декабря. В Кремле заявляли, что Россия примет участие в саммите на высоком уровне. Эксперты уже ведут работу над согласованием необходимых документов. Однако, поедет ли туда президент России, пока неизвестно. Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четверть, до минимума за 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные статслужбы. В августе Грузия импортировала из России каменного угля на 1,5 миллиона долларов, что на 28% меньше, чем в июле, и на 2% меньше, чем годом ранее. Суммарно за 8 месяцев Грузия закупила российского угля на 9 миллионов долларов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Банк России не исключил, что траектория мировых цен на нефть в этом году может оказаться выше прогноза в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив. Цены на нефть уже складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений, а участники отметили, что при их сохранении траектория может оказаться выше базового сценария. США и Израиль с конца февраля наносили удары по объектам в Иране, стороны обменялись ударами, а в середине июня подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян. По ее словам, это будет естественный процесс без принуждения, как это было с системой быстрых платежей и банковскими картами. Граждане и бизнес сами решат, как и чем платить. Ранее президент Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснить разницу между безналичным расчетом и цифровым рублем. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открыть через мобильные приложения крупнейших банков. И жительница Саратовской области, заказавшая строительный песок для ремонта на дачном участке, обнаружила в нем гигантскую кость мамонта. Женщина обратилась к местному краеведу, который вместе с палеонтологами подтвердил, что находка является костью мамонта. В Поволжье много тысяч лет назад обитали не только мамонты, но и шерстистые носороги и бизоны, чьи кости иногда попадаются на дне Волги, а следы древних животных встречают в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: абы какие серые, невзрачные, проходные песни особой популярностью не пользуются в народе. И на конкурсах не побеждают. Это победило. В 85-м году на музыкальном фестивале в Сан-Ремо трио Рики Повери напоминает о романтических 80-х этой своей яркой и незабываемой песней под названием «Если я влюблюсь». Еще немного приятной ностальгии. Далее на Ретро-ФМ нам подарят Данко и Фил Коллинз. 18 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Хочешь

старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вдохновляющая песня, которая вошла в саундтрек фильма «Манекен». Он был снят в Голливуде в конце 80-х. Композиция принесла фильму сразу несколько номинаций различных кинопремий в категории «Лучшая песня», включая «Золотой глобус» и «Оскар». В апреле 87 года группа Starship возглавила с этой композицией американский национальный хит-парад, а не далее, как в прошлом году, песня звучала в фильме «Громовержцы». Это продолжение истории о «Мстителях». Такая вот она, долгоиграющая в плане популярности и всенародной любви. 34 минуты 9 в столице. Впереди на Ретро-ФМ «Квартет Абба», группа «Майк энд Меканикс» и «Фрэнсис Гойя».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00.
7: Вечеринка. Ретро FM.
8: Реклама.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
9: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
11: Кто же забьет победный музыкальный гол?
10: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Ретро-ФМ.

0: Всем, кто чувствует себя победителем, кто переборол жизненные обстоятельства, кто справился со всеми своими сегодняшними делами и ничего не отложил на день завтрашний. Музыкальный привет от квартета «Абба». Ну, а если вы оказались в числе проигравших, как и героини этой песни, кстати, не расстраивайтесь, у вас же будет шанс взять реванш. Без 12 минут 9 в столице. Далее наступает время тех, кто очень давно хотел пуститься в пляс. С 21.00 до полуночи вас ждет вечеринка «Ретро-ФМ». Лучшие танцевальные дискотечные хиты в неповторимом миксе, которым вас порадует Руслан Романов. Встречайте его в студии буквально через пару минут. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Мой камбэк, как договаривались, случился, друзья. По традиции не могу позволить себе пропустить вечеринку Ретро-ФМ. Надеюсь, что в этом вопросе наши с вами взгляды совпадают, и вы тоже здесь постепенно включаетесь в процесс, забывая о делах важных текущих и настраиваясь на позитивные танцы под лучшие хиты нескольких десятилетий. До полуночи в эфире наш супермикс. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать. 21:20. Время московское.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто.

0: Ну, у нас тут все куда прозаичнее. Думаю, что все заметили, пока как осень поменялась с летом, как-то очень быстро и даже не задумываясь, хотя, в общем-то, так оно всегда и бывает. Вот зимой рокировка уже не за горами, но не будем забегать вперед, друзья, тем более, что у нас тут темы куда более жаркие, в уникальном миксе, и это бесспорно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте, танцевальные суперхиты, что они с нами делают, друзья? Будоражат просто-напросто всех, кому приходилось под эту музыку неоднократно покорять танцпол, а может быть и целоваться под луной, как поется в этой сладкой песне группы «Иванушки Интернешнл». Приятных ностальгических мгновений еще больше далее на вечеринке «Ретро FM».
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: И чтобы вы думали, музыкальная иллюстрация текущего момента, ведь вечеринка Ретро-ФМ в самом разгаре, как и поется в этой знаменитой песне. Подарите себе порцию лучшей танцевальной музыки, которая наполняет наш уникальный супермикс. Меня зовут Руслан Романов, с вами до глубокой ночи, ну а в столице уже 22:20.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Группа с максимально музыкальным названием «Нана» продолжает наш дэнс-марафон. Это тот самый случай, когда встретились кумиры миллионов. И, конечно же, она прекрасная Фаина. 22:34 в Москве. Продолжаются танцы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» — 70 лет вместе.
6: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Пятерочки». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Для успешного свидания необходимо учесть разные нюансы, в том числе музыкальное сопровождение. И в этом вопросе можете целиком довериться Retro FM. Включайте наш уникальный микс с 21 часа до полуночи в любой день недели, и рандеву с танцевальным акцентом вам обеспечено. 22 часа 50 минут, время московское. Мы идем далее, друзья. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Вот результат совместного творчества российского диджей-проекта X-Mode и диджея Нила, который услышали все еще в 2005 году и сразу же, надо признать, оценили такой свежий взгляд и энергичное весьма решение, которое было, в общем-то, озаглавлено просто и более чем привычно для всех в мире животных. В продолжении уникального микса. 23.19 в Москве. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Всем, кто только что вдруг настроился на вечеринку Ретро FM, напоминаю, что продолжается уже третий итоговый час нашего танцевального марафона. До полуночи для вас здесь только лучшая дискотечная музыка нескольких десятилетий. Dead Pet Shop Boys в продолжении нашего вечера 23:34, точное столичное время.

История одновременно с этим способна согреть тела всех, кто решит подвигаться в таком энергичном темпоритме. Группа «Божья коровка» заглянула на вечеринку «Ретро-ФМ» практически на исходе нашего супермикса. До полуночи остается около 10 минут. Еще немного потанцуем с удовольствием, ну и следом уже встречаем новый день. Так что не расходимся, друзья.

0: Что то пошло, то правильнее было бы сказать сейчас «Бона нотта», поскольку ночь вступила в свои права с наступлением четверга. Но если вам не спится по тем или иным причинам, давайте продолжим вместе наслаждаться лучшей музыкой нескольких десятилетий. Мауро только что в нашем эфире, 0:20 точное московское время. Дальше Лев Лещенко, Лубега и многие-многие другие. Меня зовут Руслан Романов. Всем желаю хорошего настроения.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Это группа Man at Work. Ну и коль уж зашла речь, то всем трудящимся в настоящий момент, всем, кто на своем трудовом ответственном посту находится, передаю пламенный привет, желаю сил и бодрости духа под лучшую музыку нескольких поколений, что звучит на Retro FM. Впереди проект Blue System и Юрий Лоза.

Качественный австралийский поп-рок демонстрирует миру группа Savage Garden, в данном случае посредством одного из, пожалуй, самых известных и ярких своих хитов. To the Moon and Back на Retro FM в Москве 0 часов 49 минут. Пламенно вас приветствую. До следующего музыкального часа услышим еще команду Star Zone 45 и Аиду Ведищеву буквально через несколько минут.

0: other girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: музыкальных вариаций, озаглавленных не иначе как «Mami Blue», существует множество, надо признать, и, конечно, все их не сосчитать, но большая часть из них, скажем так, в лирическом, неспешном формате, а вот таких энергичных версий значительно меньше. Конечно, пожалуй, самую популярную из них представляет нам певица Черри Лейн на Retro FM. 1:21 в Москве. Приветствую всех, кому не спится. Далее Сиси Кетч и группа «Неприкасаемые» с Гариком Сукачевым. Соответственно, не пропустите.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Кто-то знали, как говорится, попадание в яблочко. Хотя лето официально уже, конечно, и завершено. Час 36 практически в столице. Мы двигаемся дальше. Впереди группа «Алфавиль» для всех, кому не спится. Здесь, на Ретро-ФМ.

и все бы ничего, друзья, но сезон самокатов, равно как и других двухколесных средств передвижения, стремительно завершается, так что, если подобные желания кого-то одолевают, то нужно успевать до холодов реализовать. Всем желаю успешного воплощения в жизнь вообще всего задуманного, прекрасного вам четверга. Я, Руслан Романов, завершаю свою эфирную смену, вернусь ближе к вечеру обязательно, ну а если конкретно, к старту вечеринки Ретро-ФМ. В 2:00 встречайте Илью Глебова здесь на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Кружочки на песке рисует нам Белинда Карлайл и, собственно говоря, имеет на это право. Но если человек в отпуске, он на все имеет право. В первую очередь на право подразнить нас немножечко. 2:20 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Сергей Беликов, Том Джонс. Песня из кинофильма «Бум». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu.

Это хит ливерпульской группы Cook the Books. Это тот редкий случай, когда мы здесь, в отечестве, об англичанах узнали от французов. Аж три песни этой группы звучали в саундтреке французского кинохита «Бум 2». Ну, это в котором Софи Марсо уже чуть постарше. Как раз под эту песню она влюблялась второй раз. Дальше Scorpions, Сиси Кетч и Виктор Салтыков через три минуты.

And мы с тобой. Это супер-рок-баллада группы Scorpions. Как ни крути, а рука тянется к зажигалке и что-нибудь этакое сделать, ну, поводить вверх. Справа налево и слева направо. Дальше на Retro FM Fancy «Синяя птица» буквально через 4 минуты. 2:49 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.